Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: DFM. Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 4 часа.
0: Radio DFM.
1: Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Все официальные ремиксы.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM.
5: Потому что Радио DFM.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 6 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Реклама. Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мэшапы Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM и рубрика, которую мы успели сильно полюбить. Это мэшапы Саймона. Что делает Сай? Берет войс одного артиста из одного трека и смешивает его с музыкой из другого трека. Ну и получается, что это получается что-то новенькое.
3: Симбиоз, да, такое, да? Ну что ж, Ваня Дмитриенко.
2: Да. Ты решил сделать подарок своей соведущей, так?
3: Он продолжает выпускать треки, выступать и экспериментировать с имиджем, переходя от маленького принца в более, ну, к более брутальному, да, стилю. Но он еще не знает, что у него есть фит с Рианой. Под названием «Шелковый СНДМ».
2: «Шелковый СНДМ». Новый трек получился. Ладно, давай, мы готовы заценить.
3: Слушаем мой новый мешап. Let's go. DJ Simon.

0: Ну как?
1: Это, конечно, реакция. Камон! Это невероятно круто. Это было невероятно. И именно на моменте, когда они друг другу как будто подпевают, да, на бэках.
0: Да-да-да. Поженились, да?
1: Вообще. Свадьбу сыграли нормально.
0: Сыграли, а Ваня еще не в курсе.
1: Ну, как и Риана. Ребят, если у кого-то есть почта Рианы, сообщите, мы отправим ей эту версию.
0: Да, что Ваня теперь у нее дома живет, да, наверняка. Ну что ж, это шоу «Разбудильники». Слушайте нас и, надеюсь, не будет скучно. Включи!

0: Реклама. И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Хаушки, динарод. Это мой пуэр-кофейный альянс под названием шоу
2: «Разбудилники».
1: Здесь латте Кэт. Катя Бодрова.
2: И пуэро. Человек.
1: Пуэро, мне нравится ваш. Эркюр Пуэро, да?
2: Саймон Пуэро, друзья, у микрофона.
1: Интересно. Играем, ну что же, в «Угадай звезду», а точнее «Кто там?» Игра, где мой третий глаз так и не заработал.
2: Так и не проснулся. Играть с нами будет Екатерина из Пушкина. Кать, привет.
1: Вау, Екатерина. Привет.
2: Рада слышать.
1: Пушкин или Пушкина?
2: Пушкино.
1: Пушкино, а. Пушкин ближе к Санкт-Петербургу, да?
2: Да, Катюш? Пушкина...
3: Московская область, Пушкина.
2: Пушкина, Московская область.
1: А, Пушкино, Московская область, а Пушкин, Санкт-Петербургская область. Или Ленинградская область. Кстати, вот это вот поймал на мысль, то, что нет Санкт-Петербургской области, а есть Ленинградская область.
2: Как и Ижевская, как мы вчера выяснили.
1: Да, вообще.
2: Ладно, поиграли в городки, скажем так, в эфире. Приступим к игре «Кто там?». Но для того, чтобы объяснить правила игры Кати, мне нужно с тобой попрощаться, Сай. Выключить себе наушники.
1: Окей.
4: I'll be back.
1: Запомни, I'll be back.
2: Вот, Кать, теперь мы с тобой наедине. И я попрошу тебя загадать какую-нибудь звезду или персонажа из мультфильма, из фильма, который тебе нравится, и озвучить.
3: Это Эльза из «Холодного сердца».
2: Интересно, знает ли этого персонажа Саймон. У него будет на это одна минута, на то, чтобы догадаться, кто там. Он будет задавать тебе разные наводящие вопросы, а ты, пожалуйста, отвечай на них только «да» или «нет». Угу. Ну, если догадается, кто там, ты не получаешь приз, не догадается, получаешь. Сай, возвращайся. Эй-эй.
1: О-о-о-о-о, все, я вышел из пьячки.
2: Я узнала, кто там. Я думаю, это будет весело, как минимум, твои попытки догадаться. Поэтому погнали, у тебя одна минута.
1: Окей. Слушательница, как зовут?
2: Екатерина.
1: Екатерина, конечно. А, Екатерина, ты человек, ты существуешь?
3: Да.
2: Катя, уже путаешь?
1: В смысле?
3: Нет.
2: Персонаж. Это все-таки персонаж.
1: А, ты персонаж, получается. Так,
3: персонаж, да,
1: женского
3: да.
1: рода?
3: Да.
1: Женского рода. Из кино?
3: Нет.
1: Из книги?
3: Нет.
1: Из сказки?
3: Нет.
1: Из мультика?
3: Да.
1: О, из мультика. Так, красивая?
3: Да.
1: Так, у нее может быть ипотека?
3: Нет.
1: Не может быть. Так, у нее там красивое платье?
3: Да.
1: Туфли есть? Она не теряла туфли?
3: Нет, не теряла.
1: Не превратилась в тыкву?
3: Нет.
1: Так, а в этом фильме она поет?
3: Да.
1: Поет в фильме. А, погоди, а там разве там не зима, вечная зима в этом фильме?
3: Да.
1: Блин, как ее зовут?
2: Я не верю своим ушам. Ты понял, кто это, но не можешь, да, вспомнить имя?
1: Да, она поет «От пути, от пути».
2: И забудь.
1: От пути, от пути. Блин, кто это поет?
2: Эльза.
1: Блин, Эльза, точно.
2: Ну это удивительно, Сай. Ой. Ты почти, ты был так близок к победе. Ну, на
1: какой
2: этот раз.
1: У меня звук. Ну что ж. А Екатерина получает.
2: Да, фирменный мерч от Radio DFM.
1: Блин, я забыл, что ее зовут Эльза, действительно.
2: Да, Эльза.
1: А я чуть-чуть сказал Олаф.
2: И забудь.
1: Да. А Олаф это другой, да, вот, который там ходит.
2: Это Снеговичок, да?
1: Да-да-да.
2: Да-да-да, который прикольный.
1: Ой.
2: Катюш, это было классно, спасибо тебе за эту игру. Мы тебя поздравляем и с победой, а кроме того, что...
1: Да, еще привет можно передать. 9,5 секунд у тебя есть.
3: Передаю привет своему любимому мужу. Он сейчас тоже едет на работу. Я его очень сильно люблю, желаю хорошего дня. И передаю привет всему городу Пушкино. Вам тоже хороших выходных и отличного дня.
2: Спасибо, Катя.
1: От прямого потомка Пушкина вам тоже зиба-зиба за присутствие и за участие.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим утром будет облачно и до 17 тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня переменная облачность. Температура воздуха составит около 23 градусов тепла. Ветер северо-западного направления до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «СЗСК-10» номер 12.
3: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу? Был свободен по вечерам от домашних заданий? Был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT-скул от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
6: 310-04-05. 310-04-05.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Предприниматели! 21 мая в Донэкспо-центре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
9: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если Саша – это Александр, то, по идее, Маша – это Алекмандра.
0: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: Умный ритейл. Москва, Баклажесть, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 117-58-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточнить в мобильном приложении «Самокат 6+.»
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
9: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.
10: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
11: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
12: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс.Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
13: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
14: «Пятерочка» выручает!
13: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
15: Обновленный HVL M6 создан из плюсов. Практичный и просторный. Совместительный багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения, камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. HVL M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
16: Цена автомобиля HVL M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах HVL City и на сайте hvl.ru.
17: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
18: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
19: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
20: «Лента» поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
21: Кроме «Лента Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
22: В ленту!
0: А дальше тусовка.
22: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: пока Катя и Саймон отдыхают. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Все как блогер прописал. Все как блогер прописал.
2: It's showtime! Привет, динарод! Ты сейчас попал не в ВВВ-Ленинград, а в ВВВ-шоу «Разбудильники». В студии амбассадор. Утро начинается не с кофе, а с фанталки. Катя Бодрова.
3: Амбассадор пуэр в России. Диджей Саймон.
2: В эфире рубрика про генераторов лайка. Это что? Все, как блогер прописал.
3: Да, рассказываем то, что мы когда-то с Саймоном слышали от кого-то, от какого-то блогера или эксперта, и обсуждаем это. Вот посмотрела, один блогер рассказывает, как не совершать импульсивные покупки.
2: О-о-о.
3: Потому что от весеннего шопинга переходим к летнему шопингу, и так до бесконечности.
2: Да, конечно же.
3: Траты постоянные. Для начала, ребят, составляем список покупок заранее. Это поможет избежать хаотичных походов в магазин. Дальше мне нравится, используем правило 24 часов. Отложите незапланированную покупку на сутки буквально. Исследования показывают, что в течение этого времени 64% импульсивных желаний проходят.
2: И еще, если в корзине ты оставляешь онлайн, тебе еще скидку сделают.
3: Да?
2: Да, если туда...
3: Лайфхак, я не знала.
2: Если туда закидываешь и не сразу не покупаешь, они иногда тебе скидку вообще делают.
3: Они думают, человечек размышляет,
2: пока
3: тратить
2: он думает,
3: или не тратить.
2: Он пока почти уже на крючке, да.
3: Оценка необходимости и ценности. Но перед покупкой честно задать себе вопрос, насколько мне это нужно? Вот эти вот синие кроссовки, а нет ли у меня ровно таких же? Как правило, оказывается, что есть. Тест на стоимость в часах работы. Это тоже интересно. Переведите цену товара в часы вашего труда. Ну, например, если ваш часовой доход составляет 500 рублей, а вещь стоит 5000 рублей, задайте вопрос, стоит ли эта вещь 10 часов моего труда.
2: Ну, у вас же есть женская логика, или то, как это называется, girl math.
3: Girl math, да, когда мы парням объясняем, что покупка даже выгодна.
2: Да, именно даже совсем-совсем, иногда даже бесплатно.
3: Да. Избегание триггеров. Отпишитесь от маркетинговых рассылок, отключите пуш-уведомления от магазинов и удалить приложение с телефонов. Ну, это такое себе, да?
2: Ну, кстати, если обобщенно, там есть, кстати, они правы.
3: Ну, от уведомлений отписаться, да, хорошо.
2: Да?
3: Потому что мне периодически сообщают, что
2: у меня их нету.
3: Сейчас.
2: Уже много лет у меня их нет, да. Я, в общем, мне легче стало жить. И по поводу еды-то, надо нормально наесться, когда ты идешь на шопинг, иначе фигню купишь.
3: Это следующий пункт. Не ходить за покупками на голодный желудок или в плохом настроении.
2: Да, абсолютно.
3: Еще наличные вместо кредитных карт, физический контакт с деньгами делает расставание с ними более осознанным и болезненным, чем онлайн.
2: А ты знаешь же про это женская математика, то есть girl math, говорят, то, что покупается наличными, это не считается затратой.
3: А, даже так?
2: Да.
3: Мне все больше и больше нравится эта математика женская. И анализ прошлых покупок. Вот после импульсивной покупки вспомни, когда ты в последний раз делал то же самое, что тебе, принесло ли это удовольствие и так далее?
2: Принесло мне. Поэтому нам надо повторить.
3: В общем, мне кажется, советы годные, можно брать.
2: Годные, но покупаться надо.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим утром будет облачно и до 17 тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня переменная облачность. Температура воздуха составит около 23 градусов тепла. Ветер северо-западного направления до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
3: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Весна, мужик! Готовь шашлык!
5: Пикниковая поляна аквапарка «Осьминожек» открыта. Отдых в парковой зоне на берегу реки, беседки, мангалы, детская площадка и зажигательная музыка. Пикниковая поляна. Пикниковое настроение Ростова. Северный жилой массив, бульвар Комарова, 23. Телефон 8-938-100-55-66.
3: Как обезопасить себя на дороге? Об этом в прямом эфире DFM поговорим с сотрудниками госавтоинспекции. Слушайте диалоги безопасности сегодня в 11.00. Задавайте вопросы и получайте прямые ответы.
6: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок, 67А, 6+.
7: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
8: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
9: Пойдем сегодня в киноцентр большой.
10: Ага, а кто за билеты будет платить?
9: Кто-кто? Пушкин!
11: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре большой. Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
9: Подробности на сайте большойкино.ру.
12: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
13: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. И нам пора переодеваться, надевать на себя мантию, превращаться в судей музыкальных, потому что впереди музыкальный суд под названием «Копипаст». Что здесь делаем? Разбираем существующие треки и пытаемся выяснить, копипаст это или оригинал. Внимание! Суд идет.
3: Суд идет. Сегодня слушается дело неизвестного автора песен Брайан Прингл, не создатель чипса, против группы The Black Eyed Peas из-за хита 2009 года «I Got a Feeling».
2: Не трожь Black Eyed Peas.
3: О, прикинь, еще как тронули. Брайан Прингл утвердил, что отправил копию своей песни «Take a Dive» 98 года в звукозаписывающую студию. И, возможно, там Дэвид Гетта ее перехватил, по его мнению.
2: Mm-hmm.
3: Потому что трек «I Got a Feeling» продюсировал Дэвид Гетта. Вот. Для Black Eyed Peas. Дело дошло до суда. Но пока давай сравним эти два трека и потом расскажу, чем закончилась рубрика.

0: Окей. Теперь слушаем перемешки, да?
1: Ага.
0: Окей. Это The Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Brian Pringle, Take a Dive. 98-го года.

0: снова Брайан Прингл. Наверняка тут уже понятно, да?
1: Брайан Прингл?
0: Да, Брайан Прингл, take a dive.
1: Брайан, прошу тебя прощения, я изначально тебя возненавидела, как-то так огрызаться на мою группу Black Eyed Peas, самую любимую. Но он прав.
0: Что-то есть?
1: Не просто что-то, а, по-моему, это очевидный копипаст.
0: Но
1: ты
0: знаешь...
1: группе отношения не имеет Дэвид Гетто, вот к нему претензии.
0: Но Will.i.am тоже повлиял на продакшн, то есть они же это делали вместе.
1: Совместно.
0: Но, ты знаешь, суд все равно не принял дело. То есть, если ты хочешь обвинять кого-то в плагиат, сохрани все жесткие диски с оригиналом. Потому что суд отклонил дело частично из-за уничтожения доказательства, установив, что Прингл уничтожил жесткие диски компьютеров, которые имели отношение к судебному разбирательству.
1: Не вот, смог доказать.
0: Не смог доказать, но дело еще в чем. Почему он уничтожил диски?
1: Почему?
0: После этого дела сказали, что, по всей видимости, вот час где-то... Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. У него вот час где без этой гитары. Возможно, он это давно писал. Но после выхода песни The Black Eyed Peas...
1: он добавил.
0: Добавил.
1: Специально, чтобы слышалось сильнее.
0: Да, добавил. И уничтожил старые жесткие диски. Чтобы,
1: ой, хитренький.
0: Вот, потому что если хочешь доказать, покажи, вот когда ты песню написал. Чтобы там был временной штамп, да? Вот, я написал в какой-то год.
1: Все, вот это, кстати, объяснение очень важное.
0: Вот.
1: Брайану...
0: Прингл. Все-таки, чувак...
1: Все-таки это схитрил тут,
0: да?
1: Конечно.
0: Не чисти на руки или на ноги, да?
1: А Дэвид Гетто, Black Eyed Peas, чистили.
0: Так что наших оправдали. Вот, слушаем трек дальше. Ну, понимаешь, суд никому не приятен. Вот, в будущем я вам покажу дело с Эдом Шираном. Вот там вообще дело было вообще не смешное. Но как он это доказал, это просто красота.
1: В следующих сериях.
0: Да. Так что в следующих сериях копипаст услышим историю с Эда Шираном. Господи, это склоняется вообще?
1: Наверное.
0: Ну что ж, это шоу «Разбудильники». Сегодня в тазик отправили Брайан Прингл. Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил? Правильно делаешь. Ха-ха.

0: Реклама. Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в трейдинг и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: А теперь тусовка.
9: DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Воу-воу-воу! Всем привет! И бодро пожаловать в Антисон Шоу
3: «Разбудильники».
2: В студии мастер губного шифра. Или губного шифра. Как сказать правильно? Губного же,
3: да? Мне и так нравится, как звучит.
2: А, мастер губного шифра. Катя Бодрова.
3: И великий расшифрователь диджей Саймон.
2: Ну, пока корева получается. Вот сейчас, ну, именно у меня. А сейчас будем проверять, насколько хорошо мои глаза умеют слушать губы Кати в игре «Наушники челлендж».
3: Да, ребята, спасибо всем тем, кто уже прислал слова рандомные в личку телеграм-канала «Радио ДФМ». А вот их-то Саймон и будет пытаться сейчас угадать. Для начала отключим ему наушники, точнее, поставим ему очень громко музыку. Слышать он меня не будет, но будет только видеть мои губы.
2: О, я уже включил наушники Катя, активного Катя подавления.
3: Да, вот такие спецнаушники. В течение минуты буду объяснять Саймону те самые слова, которые вы прислали, на чьем слове прозвучит гонг, тот и победил, тому мы вручим фирменный мерч от радио DFM. Музыка в ушах, насколько я понимаю, все хорошо. Сай меня не слышит, погнали. Включаю артикуляцию.
2: Ух ты! О, я уже врубил.
3: Давай. Тигр.
2: Уже слово?
3: Угу. Тигр.
2: Низко.
3: Тигр.
2: Язык.
3: Тигр.
2: Джинсы!
3: Тигр!
2: Держись!
3: Как же? Ти!
2: Джипы!
3: Ти!
2: Все, следующее слово!
3: Хочу
2: пошире, рот открой, чуть-чуть пошире!
3: Треугольник!
2: Как? Целлюлоза!
3: Треугольник!
2: Целлюлоза! Рельефы! Следующее слово!
3: Хорошо!
2: Уже плохо идет!
3: Нос!
2: Дождь!
3: Нос!
2: Гвоздь!
3: Нос!
2: Вождь!
3: Нос!
2: Кот!
3: Нос!
2: Кот!
3: Нос!
2: Нос!
3: Но...
2: Нос!
3: Нос!
2: Нос!
3: Очень близко! Нос!
2: Блос! Блеск! Нос! Нос! Да! Есть еще слово!
3: Да-да-да! Давай, ёжик!
2: Дюжни!
3: Ёжик!
2: Ножны! Ёшкин!
3: Ежик!
2: О! Ёшка! Ёршик! Ёжик! Ёжик в тумане!
3: Ничего себе, ты отгадал уже два? Ну, два, по-моему. Это был...
2: Три?
3: Что, тигр ты не отгадал?
2: А, да?
3: Треугольник ты не отгадал?
2: Там был треугольник сегодня?
3: А ты говоришь целлюлоза.
2: Хорошо, что я не сказал, что целлюлит.
3: Нос расшифровал хорошо. И ёжик тоже был.
2: Ёжик, вау! Скажи еще раз ёжик.
3: Ёжик.
2: Ну, кстати, по губам видно ёжик, да.
3: Причем я говорила и ежик, и ёжик. Думала, как тебе будет проще.
2: Не, ну ёжик по-русски, а ежик это уже албанский язык.
3: Ну что, гонг прозвучал на слове, которое прислала Юлия Буянова. Юлечка, мы тебя поздравляем, вручаем фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Ежик!
3: Слушаем музыку, и мы пока тут поразрабатываем артикуляционный аппарат.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим утром будет облачно и до 17 тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня переменная облачность. Температура воздуха составит около 23 градусов тепла. Ветер северо-западного направления до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Папа-пап приглашает провести май ярко. 1, 2 и 8 мая. Диджей и ведущий. Старт в 22.00. 9 мая в 22.30. Кавер-группа «Очень красивые». Празднуем победу вместе в Папа-пап. Не пропусти. 30 мая. Трансляция финала Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
2: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
3: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка Новая Земля, Седова 5, 18+.
4: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает: одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему на ногах ногти, а на руках тоже ногти, а не рукти?
0: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте, на inloto.ru и в магазинах партнеров.
6: ВГО «Влада», «Спортсоюз», алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inloto.ru. 18+.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
10: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.vbizbank.ru. ООО ВБ-банк.
15: Звук – это музыкальный сервис.

0: Ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-46-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Зева Земма Делюкс» в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Up the next.
9: А дальше тусовка.
8: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Салон Франческо, добрый день, Анна.
2: Здравствуйте, я хочу купить лапти.
1: Лапти?
2: Да-да.
1: Нет, у нас нет лаптей.
2: Мне сказали, что в России все ходят в лаптях.
1: Вы знаете, к сожалению, у нас в продаже нет лаптей.
2: Может быть, у вас есть китайские?
1: Нет-нет. Нет, китайских нету.
2: Как нету?
1: Но это уже мне никто не ходит.
2: А что за обувь, в которых никто не входит?
1: Ходили в ней раньше.
2: А лапти на молнии или на липучке?
1: Минутку. Это обувь бесформенная, она сделана из липовой коры, то есть это плетеные такие, как тапочки, они невысокие, как ботинки по высоте.
2: А зимние из меха можно найти? Ноги мерзнут.
1: Нет, вы знаете, они вот именно летняя обувь.
2: Я хочу подарить девушке. А на каблуках есть?
1: Нет-нет, они вот как тапочки идут.
2: А сколько они стоят?
1: Ой, вы знаете, я не знаю, они продаются как сувениры.
2: Гарантия есть?
1: Я думаю, что нет. Нет.
2: Что за обувь без гарантии?
1: Ну, это считается сувениром.
2: Как сувенир? Мне сказали, что это тренд. Все модники ходят в них в России.
1: Нет, это ходили в ней раньше.
2: Они что, вышли из моды? Или только богатые люди в них наверняка ходят, поэтому их нету? Это дорогой обувь?
1: Нет, в ней ходили крестьяне очень-очень-очень давно.
2: У меня есть деньги, не стесняйтесь. А вы сами носили лапти?
1: Нет, я сама не носила. Мне не столько лет, чтобы я могла носить.
2: А если на заказ? Хочу заказать.
1: На заказ?
2: Да.
1: Нет, мы не занимаемся такой обувью.
3: Я могу стрясти.
2: Как вас звать?
1: Анна.
2: А что радио у вас не слышно?
1: А какое радио должно играть?
4: Радио DFM. Вы только что попали в прямой эфир шоу «Разбудильники».
1: Слушайте, вы меня до слез. Честное слово, я не могу. Спасибо большое.
4: Пожалуйста, большое. Как настроение?
1: Отпад. Я плачу.
4: Ну, как настроение?

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим утром будет облачно и до 17 тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня переменная облачность. Температура воздуха составит около 23 градусов тепла. Ветер северо-западного направления до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Весна, мужик! Готовь шашлык!
6: Пикниковая поляна аквапарка «Осьминожек» открыта. Отдых в парковой зоне на берегу реки, беседки, мангалы, детская площадка и зажигательная музыка. Пикниковая поляна. Пикниковое настроение Ростова. Северный жилой массив, бульвар Комарова, 23. Телефон 8-938-100-55-66.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда. В Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Старый новый трек. Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. И девочки меня поймут. Это в первые дни знакомства мужчина заказывает себе такси бизнес-класса. А потом, когда вы уже дольше знакомы, он сажает тебя в драндулет времени. И вы вот куда-то мчите. В рубрику «Старый новый трек», например. Здесь Сай сажает нас всех, в общем-то, в этот драндулет времени. И мы отправляемся в прошлое, чтобы откопать оригинал популярного сегодня ремейка.
2: Зато мы все приземленные.
1: Ну, я с милым раем шла. Да?
2: Да уж. Ну что же, сегодня в нашем путешествии во времени, в нашем драндулете времени, стоит задача найти сэмпл из произведения, которое знают наизусть даже те, кто клянется. Я вообще такое не слушаю. Ну что ж, по пути мы, как обычно, послушаем два трека с этим же сэмплом. И а потом первоисточник. Итак, первый ремейк — это трек 2026 года. Эллен Уокер, Изабелл Милкмен и Кэтрин О'Райан. Broken Strings. Слушаем.

0: Недавно слышали эту новинку в эфире радио DFM. Я говорю, откуда я знаю этот трек? И тут вспоминаю, что я же сейчас пересматриваю «Сопрано», и в одной из серий звучала эта мелодия. Но это какая-то классическая музыка, насколько
1: конечно,
0: я понимаю.
1: Конечно. Мы сегодня вычислим, откуда ноги, руки и нос растет. Ну что ж, следующий трек, то есть ремейк или трек с этим же сэмплом известным, это дебютный сингл известного рэпера и ведущего передачи «Тачка на прокат».
0: Экзибит,
1: да. Трек под названием «Папарацци» 1996 года выпуска. Прикинь, слушаем. Это его дебют.

0: что ж, как экзибит тебе с голосом? It's a shame.
1: Во-первых, я помню этот трек. Во-вторых, я не знаю, что делать со мной этот сэмпл. У меня внутри все переворачивается. Просто потрясающая работа.
0: Он потрясающий, согласен.
1: Я сейчас просто буду рыдать от какого-то удовольствия, не знаю чего.
0: Ну что же, в каком году вышел оригинал?
1: Да.
0: Подсказка. Тогда самыми популярными треками в России были произведения Петра Чайковского и Александра Бородина. Бородина, да?
1: Я не знаю. Годы деятельности Чайковского, честно говоря.
0: Какой век? Давай угадай.
1: 19-й.
0: Окей, 19 век, хорошо. Конец 19 века.
1: Да?
0: 1880.
1: Восьмой. Седьмой.
0: Ты седьмая имела в виду? Конечно, браво! Я даже не подсказывал. Прикинь? В 1887 году вышел вот это произведение французского композитора Габриэл Форе. Называется «Павана».
1: Павана.
0: Павана.
1: А что бы это означало? Нет перевода?
0: Павана его знает точно. То есть, когда вычислим, обязательно расскажем. Павана. Ну что, послушаем?
1: Да, да, давай, оригинал.
0: Павана. Не плачь, не плачь.
1: Я не могу.
0: Ну что ж, павана – это старинный бальный танец эпохи Возрождения, возродившийся в 19 веке.
1: Все-таки классическая музыка имеет какое-то уникальное свойство затрагивать все струны души. Да. И очень часто люди именно на классической музыке просто хочется плакать. Mm-hmm. Поэтому давай экзибита немножечко раскачать меня надо.
0: А, не Эллен Уокер, а экзибит, да?
1: Все-таки экзибит.
0: Окей, ну что ж, экзибит, экстаз, экзибит, let's go, папарацци.
1: Именно этот сэмпл в сопрано используется, это именно этот.
0: Да? Экзибит. Mm-hmm.

0: Такая старый новый трек в эфире Радио ДФМ.
1: И это шоу
0: «Разбудилники».
1: И здесь Павана побывала, и папарацци побывали, экзибит здесь был, и Габриэль Форе, и Эллен Уокер. Зиба-зиба вам всем за внимание. Сибири-ба-ба-ба, сибири-боу.

0: будильники на радио DFM.
1: Лучших треков недели. Радио DFM. Расставляем по местам. В субботу в 15 в DFM. Топ 30.
2: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: Пятерочка выручает.
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
6: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
7: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
8: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Слово «микс».
2: Оки-доки, смоки-полки. Йоу, динороди! Если твое утро началось не с кофе или пуэра, а с отрицания, бодро пожаловать в анти-униния-шоу
3: «Разбудильники».
2: Напротив меня Катюша-красотуша Катя Бодрова.
3: И нейро-пеперенчино, что в переводе «черный перец». Диджей Саймон.
2: Играем в слово-микс, где коверкаем слова, так что они похожи на расписание поездов в Гондурасе.
3: Какое точное описание. Играть с нами будет Максим из Луганска. Макс, привет.
2: Hello, Макс.
4: Привет, привет.
3: Рада тебя слышать. Ты готов к тому, что мы будем опутать твой мозг? Как давно проснулся?
4: Готов, всегда готов. 6:20 встал, еду на работу.
2: Ты сказала, мы будем что, опутать?
3: Запутывать.
2: А, запутать.
3: Мозг.
2: Я думал, может, новый глагол «опутать».
3: Опутать.
2: Опутать мозги.
3: Ну, Макс, если ты готов, мы-то уж точно готовы вручить тебе фирменный мерч от Radio DFM за победу в игре «Слово микс». Мы называем тебе устойчивое выражение, ты их наверняка знаешь, наверняка слышал, только буквы расположили там в хаотичном порядке. Кроме того, эти фразы озвучивает Саймон, человек со сломанным русским. Поэтому задача непростая, но я уверена, ты справишься. Расшифруй, пожалуйста, 3 из 5 выражений и забери приз. Готов?
4: Да, готов.
2: Окей, удачи. Ну, слушай в оба. Катя тебя уже предупредила. Так,
3: Да, ну что, начинаем, парни.
2: Да. Первая фраза. Ватуми кури.
4: Золотые руки.
2: Почти. Молодец.
4: Умываю руки.
3: Да, молодец. Ничего себе.
2: Ты просто потрясающий
3: Кто
2: игрок.
3: Ты?
2: Вообще без подсказки. Так, следующая фраза. Слушай внимательно. Нутят мервя.
3: Нутять мервя.
4: Тянуть нервы.
2: Почти, почти. А второе слово? Если это имеет отношение к часам.
3: Угу.
2: Тянуть
4: время.
2: Молодец!
3: Да, тянуть время.
2: Вообще. И третья фраза. Кателтью в кателтью.
3: С катями это никак не связано, если что. Кательтю в кательтю прямо вошло. Mm-hmm. Вошло.
4: Тютелька в
2: тютельку. Да! Вообще! Вошло!
3: Боже, кто ты? Ответ просто. Это Макс из Луганска. Просто лучший игрок в этой игре.
2: Макс, в этой игре так круто. Никто еще не играл.
3: Это правда.
2: Не в обиду, но будет сказано по адресу других, но ты реально красавчик. Вообще.
3: Мы поздравляем себя и вручаем тот самый Спасибо. Фирменный мерч от Radio DFM.
2: На привет у тебя целых 10 секунд.
3: Бонусом, Макс.
2: Да.
4: Спасибо. Передаю привет своей жене Юлечке, своим друзьям, спортсменам, триатлетам Луганск, «Авангард» и автошколе имени Давыдова. Здесь люблю. Всем спасибо, вы лучшие.
2: О, от души зиба-зиба.
3: Физкульт, привет. Луганск, включи тусов.
2: Разбудил.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО СЗСК-10 номер 12.
3: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на Дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Предприниматели, 21 мая в Донэкспоцентре бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
8: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
9: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
10: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если grape с английского переводится как виноград, fruit с английского как фрукт, тогда почему grapefruit не виноград-фрукт?
0: Реклама.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
7: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте я.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
8: АЗС «Татнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
9: Кофе хотите?
8: Это намек?
9: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
8: Нет кофе, нет бонусов?
9: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года. Заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
13: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: До отпуска длинные ночи. Пройди тест драйв и поедешь в Сочи на море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
16: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
17: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
0: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: пока Катя и Саймон отдыхают. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Сайхакинг. Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ напоминает слово «лайфхак» давно устарело, будь в тренде, используй слово «сайхак». Это новый выпуск рубрики «Сайхакинг», где Сай делится классными фишками, которые проверил на собственном опыте.
2: Да. А как быстро без морока почистить чеснок?
1: Без морока? Да. И без Турции?
2: Да.
1: Чеснок, так, и как же?
2: А ты, ты обычно как чистишь?
1: Ну, ножичком. Поддеваю, да, ножиком.
2: Вот, а это вообще за 10 секунд, если засунешь чеснок в микроволновку, реально чеснок сам раздевается. Перед тобой.
1: У них любовь, да?
2: Вообще.
1: В микроволновке чеснока?
2: 10, да, там даже нож не понадобится.
1: Ой, какой чеснок быстрый. 10 секунд и готов.
2: Даже быстрый кролик.
1: Так, ну хорошо.
2: Так, если нервничаешь, да, и хочешь быстро снимать стресс, есть такой тоже простой лайфхак. Подуй на большой палец в течение 30 секунд.
1: 30 секунд сейчас это делать будешь?
2: Нет, я хотел.
1: Так, и какой
2: пока
1: эффект?
2: Ты меня не остановила, я хотел.
1: А какой эффект?
2: Это поможет успокоиться. Знаешь почему? Потому что эффект основан на том, что именно большой палец отвечает за так называемый блуждающий нерв, который регулирует частоту сердцебиения. Вот, и дуешь, и сокращаешь частоту сердцебиения, и так успокаиваешься.
1: Дуешь в палец.
2: Да.
1: Слушай, а может быть поэтому детки маленькие большой палец, как правило, в рот себе кладут?
2: Возможно.
1: Они как-то интуитивно понимают, да, что успокоятся.
2: Возможно, да. Хотя нам говорили, что это как бы дурной тон, но возможно, да. Хотя любое дыхательное упражнение, да, где вдох, точнее выдох длиннее, чем вдох, тоже помогает.
1: Это правда. Лайфхаки еще будут?
2: Вот.
1: Сайхаки.
2: И последний хак на сегодняшний день. У тебя есть белые кроссы или кроссовки, где подошва белого цвета?
1: Да, конечно.
2: Вот, и там уже желтизна появляется, да?
1: Да.
2: О, хочешь быстро убрать желтизну? Есть аптечный, так называемый растворитель. Стоит 2 копейки. Называется димексид.
1: Димексид?
2: Да, димексид. Угу. Это такой растворитель довольно сильный. Быстро, в течение 10 секунд проходишь, но главное в перчатках тоже, аккуратненько, и у тебя белые подошвы ваши.
1: Водички его растворяешь или как?
2: Не-не-не, именно вот димексид это как бы растворитель уже в жидкой форме. Просто намачиваешь на ватную палочку или на какую-нибудь тряпку, да? Проходишь по подошве, вот старые пятна, белые, точнее черные линии, желтизна вообще уходит в отпуск.
1: Ну ладно, планы на этот вечер. Раздеть чеснок, подуть в палец и
2: тусоваться...
1: почистить кроссовки.
2: То есть тусоваться с димексидом?
1: Да.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
3: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Где кайфово, Любовский?
5: Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка «Новая земля», Седова 5, 18+.
6: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» – старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест» нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
7: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши-Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз.

0: супер драйвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

Радио ФМ включали тусовку «Медузы» и Хенри Кэммел, а это уже я, Тимур Белов, присоединился к вашей компании. Что мы будем делать в ближайшее время? Ну, смотрите, вы по ту сторону будете заниматься важными делами, достигать поставленных целей, я надеюсь, у вас все получится. А я уж с этой стороны постараюсь сделать все возможное, чтобы настроение было на уровне. Вот это вот моя самая основная цель. Ну, до сегодня не может быть иначе. Ну, стоит только обратить внимание на праздники, которые у нас отмечаются 6 мая. Хотя для хорошего настроения достаточно посмотреть только на один праздник. Международный день против диеты. Так что, если до этого момента вы себя ограничивали, ели гречку с куриной грудкой и больше ничего, вот сегодня можно себе позволить чуть больше, чем обычно. 0% осуждения, 100% понимания. И самое главное, давайте включать тусовку. Делаем это вместе с One Republic, Offenbach и также Tiësto, The Business. Они впереди.

0: действия. Мне тут захотелось сделать доброе дело. И всех вас немножко... Ну, расслабить, почему бы нет? А что может быть лучше массажного кресла, к примеру? Ну, по понятным причинам я сейчас могу это все организовать. Вы уж там как-нибудь сами этим займитесь. Позаботьтесь, организуйте себе, ладно? В ближайшие несколько минут. А вот приятными звуками вас порадовать смогу. Мне тут попался кот. Необычный очень кот, который мурлычет, как настоящий парижанин. Если вот обычные кошки там просто мур-мур, мяу-мяу, да, то этот котяра прям издает совершенно другие звуки. Давайте послушаем. Так и хочется произнести «Бонжур, круассан, Пари». Простите меня за мой французский, но я думаю, что этот кот был достоин нашего внимания. Спасибо, котик.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741.
4: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
5: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы. Мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум Муз-ТВ. 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.
6: Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdivistv.ru. Категория 18+.
7: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
8: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: на Радио ДФМ. А вот кем работаете вы? Что у вас за работа? Интересно, что за профессия? Хотелось бы поговорить именно об этом. Тем более к нам приближается игра под названием «Ты кто такой?». Звоните прямо сейчас. Плюс 7-495-956-1012. Можете загадать свою профессию. И вполне возможно, кто-нибудь ее угадает. А может быть, ни у кого это не получится. Еще раз номер 8-495-956-1012. Набирайте. Желаю вам удачи.
1: Каждый будний вечер на Радио ДФМ.
2: ДФМ. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show
2: on DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Вот, кстати, если вы боитесь, например, засыпать в одиночестве, то есть хороший лайфхак. Просто смотрите фильм ужасов ночью, вот, и вам будет казаться, что вы не одни. Все.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Звук — это музыкальный сервис.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM.

0: Главное, чтобы именно вам сегодня не успели задать этот вопрос. Ты кто такой? Давай, до свидания. А начинается прямо сейчас эта игрушка, в которой ваша задача состоит в следующем. Нужно угадать, кем работает участник, которому я буду задавать наводящие вопросы. И как только закончатся эти самые вопросы, успейте отправить свой вариант в Макс на номер +7 965 115 51 15. Давайте еще раз напомню этот номер, чтобы вы его запомнили раз и навсегда. 965 115 51 15. Сообщение принимается в течение 5 секунд. Да, отчет будет чуть позже. Ну а пока, давайте поприветствуем Романа из Барнаула. Этот человек присоединяется к моей компании. Рома, привет, доброго дня желаю тебе. Здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Бодренький. Угу. Значит, силы для работы у тебя уж точно есть. И силы на то, чтобы ответить на мои вопросы. Ну что ж, Ром, давай, пообщаемся.
1: Давайте.
0: Рома, скажи мне, пожалуйста, у тебя есть постоянное рабочее место? Или это самое место постоянно меняется у тебя каждый день?
1: Есть постоянное рабочее место.
0: Приходишь, все, забронировал. А на твоей работе компьютер, ноутбук, планшет имеются?
1: Нет.
0: А ты хочешь сказать, что техника тебе для работы, вот непосредственно для работы, вообще не нужна?
1: Нет, необходимо.
0: Хорошо. А ты занимаешься рабочими делами один или в окружении других людей?
1: В окружении людей.
0: Они тебе не помогают. Люди. Они тебе не помогают в работе.
1: Ну, нет.
0: Нет. А у тебя на работе бывает пыльно, грязно в силу самой деятельности?
1: Да, бывает.
0: Нужно соблюдать строгие правила безопасности?
1: Обязательно.
0: Прекрасно. Ты можешь использовать систему видеонаблюдения, контроля, там, что-нибудь еще такое?
1: Да, могу.
0: А приходится проверять, контролировать, исправлять ошибки свои и другие, может быть, каких-то стажеров?
1: Других, в основном стажеров, да. Приходится.
0: Ага. Такое бывает. Хорошо, время вышло. Давайте-ка попробуем догадаться, кем работает у нас Роман из Барнаула. Макс, именно там принимаются ваши сообщения. +7 965 115 51 15. Я считаю до 5. 1, 2, 3, 4, 5. Другие сообщения больше не принимаются. Итак, Павел написал то, что ты работаешь директором. Есть вариант охранник, сотрудник ЖКХ. Видеомонтажер, оператор. О! Ты понимаешь, да, в какую сферу? Угадали?
1: Да.
0: Ну тебе камера нужна, какое там видеонаблюдение, нет?
1: Нет.
0: Сотрудник
1: нет,
0: безопасности пишут. Строитель.
1: Нет.
0: Ну, строитель, тогда зачем видеонаблюдение, я не могу понять. Ладно, других вариантов нет. Я так понимаю, никто не угадал.
1: Да, не угадали, к сожалению.
0: Может быть, даже и к счастью. Сейчас узнаем, кем ты работаешь. Роман, ну, я так понимаю, к сожалению, для всех, кто принимал участие и угадывал твою профессию, и, к счастью, для тебя никто не смог разгадать. Давай-ка, признавайся, чем ты занимаешься, что делаешь, как зарабатываешь на жизнь?
1: Ну, как перечислил.
0: Ты всем этим и занимаешься, да. Охранник, и сотрудник ЖКХ, не знаю, там и директор,
1: нет,
0: и
1: монтажер. Нет, мой вариант, который я сказал.
0: Это какой вариант?
1: Вот что.
0: Кем ты работаешь? Кто?
1: Не могу сказать.
0: Ну слушай, если ты не скажешь, кем ты работаешь, то ты проиграешь. Нам нужно знать, кем ты работаешь, если никто не угадал.
1: Водитель автобуса.
0: Ох, как мы вытягивали из тебя эту информацию. Водитель автобуса, я тебя поздравляю, победа сегодня твоя. Молодец, это действительно победа.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Как обезопасить себя на дороге? Об этом в прямом эфире DFM поговорим с сотрудниками госавтоинспекции. Слушайте диалоги безопасности сегодня в 11.00. Задавайте вопросы и получайте прямые ответы.
5: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
6: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
7: Группа «З».

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилд аут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Реклама на видеомониторах от компании Русмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
4: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Диета.
1: Радио DFM. Включи тусовку.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Белых. Дима Белых.
1: Доброе утро, любимый город. Доброе утро, Ростов-на-Дону. Южане, россияне, ростовчане. Доброе утро. Это DFM, программа Party Time. Сегодня у нас с вами среда, середина рабочей недели, экватор. Неделя праздничная. Завтра у нас профессиональный праздник, День радио. И впереди у нас самый великий и светлый праздник в нашей стране. Это День Побед. В общем, майская неделя, она-то рабочая, но все равно у кого-то есть состояние, вот что я здесь делаю на работе, непонятно в эти майские. Доброе утро. Утро. Сегодня мы с вами продолжим наши диалоги безопасности. Я сейчас напомню средства связи, которые у нас есть. Мессенджеры на цифрах 8-938-120-104-6. Паблик ВКонтакте DFM Ростов. И еще у нас есть наш номер 320-104-6. Это, в принципе, телефон прямого эфира. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Мы начинаем. Полетели. Полетели.

0: Еще раз доброе утро, друзья. Мы продолжаем диалоги безопасности на DFM. Сегодня у нас тема довольно-таки актуальная. Сейчас, когда уже стало тепло, вот прям каждый день ты понимаешь, что все, наконец-таки, да, это происходит. И тема у нас, она важна не только для водителей, для пассажиров, но и, да вообще для всех эта тема важна. Средства индивидуальной мобильности, правила личной безопасности. Вот сейчас вот как раз наступает самый-самый сезон. И сегодня у нас в гостях наша... уже можно сказать, одна из постоянных ведущих, наши гости. Это инспектор отдела пропаганды управления государственной автоинспекции ГУМВД России по Ростовской области, лейтенант полиции Наталья Коваль. Наталья, доброе утро.
1: Доброе утро, здравствуйте.
0: Тема, конечно же, очень важная, и тема, ну, прям вот очень актуальная, потому что теплеет с каждым днем. Вот сегодня уже 22, завтра еще больше. Понятно, все мы на улице, скоро еще и закончится школа. Это возрастет, наверное, тоже трафик, да? Вот средства индивидуальной мобильности, правила личной безопасности.

0: безопасности. То есть вот хотелось бы сегодня это обсудить. Несколько вопросов приготовил, но если будут вопросы от наших радиослушателей, тоже попытаемся на них сегодня
1: обязательно
0: ответить. Обязательно. Ну и сразу, вот прям сразу с места в карьер. Хотелось бы, знаете как, вот эту аббревиатуру, да, мы уже ее зашифровали, СИМ, да, вот хотелось бы раскрыть более подробно определение средства индивидуальной мобильности, СИМ. Что это такое?
1: Действительно, вокруг базового определения есть множество вопросов, недопониманий, и средства индивидуальной мобильности, или СИМ, это устройство для передвижения, предназначенное для одного человека, очень важно понимать. Оно оснащено одним или несколькими колесами, роликами, и, как правило, имеет электродвигатель. Сюда относятся электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и аналогичные устройства. И очень важно подчеркнуть, что СИМ не является транспортным средством в его классическом понимании, как автомобиль или мотоцикл. Это отдельная категория участников дорожного движения, для которой также предусмотрены правила дорожного движения. При этом по уровню потенциальной опасности СИМ уже давно вышли за рамки игрушки, которую можно купить ребенку и беззаботно его катать. Поэтому современные устройства способны развивать скорость до 25 км в час и более, а это значит, что при неправильном использовании он может представлять реальную угрозу как для самого пользователя, так и для окружающих.
0: А вот в связи с увеличением количества СИМ, особенно ну, в теплый сейчас период, это уже видно, да даже это видно, не, как говорят, невооруженным глазом, да, за последние несколько лет, какие изменения в правилах дорожного движения были внесены для вот, регулирования этого всего потока, этого момента, и самое главное, предотвращение дорожно-транспортных происшествий. Вот, все-таки, что, какие регулирования уже есть, вот, о которых можно рассказать?
1: Да, если говорить простыми словами, то государство просто в какой-то момент было вынуждено догонять эти тренды, поэтому электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности стали фактически опасными. И вот в ПДД наконец-то закрепили, что это такие же участники дорожного движения, где они должны ездить, как себя вести. Появилась четкая логика: сначала велоинфраструктура, если она, конечно же, есть, затем тротуары, но и с одним очень важным условием, что у пешехода всегда есть приоритет, и это принципиально. Также у нас появились ограничения скорости до 25 км в час. Казалось бы, немного, но даже на такой скорости столкновения и травмы могут быть летальными. И еще одно важный момент – поведение на дороге. Пользователи СИМ теперь обязаны учитывать обстановку, то есть снижать скорость, а при необходимости и спешиваться, например, на пешеходных переходах. То есть от пользователей ожидается не просто какое-то катание, а все-таки осознанное участие в дорожном движении.
0: Но спешивание очень важно, потому что просто водителю, который пропускает пешеходов на пешеходном переходе, как мы говорим, на зебре, да, он начинает трогаться, он не успеет заметить СИМ, который летит и
1: да,
0: вылетает на зебру.
1: Да, с большей скоростью, абсолютно, потому это что вот, пешеходы более важно. Предсказуемы.
0: Ну, чаще, наверное, таких нарушений встречается, да, в Ростове, ну, то есть вот не спешивание.
1: Огромное
0: да?
1: количество, ежедневно мы фиксируем десятки, а то и сотни таких нарушений. Сотрудники госавтоинспекции сейчас переведены в усиленный режим как раз на работу с СИМами и пешеходами для того, чтобы предотвратить вот, рост дорожно-транспортных происшествий.
0: Но это, наверное, больше человеческая ответственность.
1: Абсолютно,
0: мне кажется,
1: осознанность.
0: Да, осознанность.
1: Да, для этого мы и проводим профилактические мероприятия, чтобы людей привести к этой осознанности, к пониманию.
0: Наталья, а вот какие в данный момент разрабатываются предложения для изменений в правилах дорожного движения, да, в связи с растущим количеством СИМ? То есть вот какие-то, может быть, еще дополнительные изменения? Может, что-то в разработке есть?
1: Да, мы сейчас действительно находимся на этапе, когда практика уже показала слабые места действующих норм, и, конечно же, работа идет по их доработке. Очень много вопросов о том, что разные СИМ сильно отличаются друг от друга. Есть легкие самокаты, а есть достаточно мощные устройства, которые по динамике более близки уже, наверное, к мопедам. И возникает вопрос, одинаковые ли для них должны быть правила. Обсуждается идея регистрации, особенно для мощных устройств. Может, вы заметили, что у кикшеринговых компаний, у электросамокатов у всех появились государственные регистрационные знаки для того, чтобы можно было идентифицировать водителя. В случае, если там несовершеннолетний управляет, либо совершеннолетний, но в состоянии опьянения, для того, чтобы мы могли уже привлекать его там к административной ответственности. Также речь идет об усилении ответственности, потому что, к сожалению, есть категория людей, которые просто игнорируют правила, ездят быстро, опасно в местах скопления людей, и, конечно, развивается тема инфраструктуры, потому что чем больше будет выделенных дорожек, тем меньше конфликтов будет с пешеходами и пользователями СИМ, соответственно.
0: Ну вот хорошо, вот водители, да, участники движения, это какие-то, ну, это документы, это права, да, планируется ли, ну, то есть, а предварительно, перед тем, как ты станешь водителем, у тебя будет удостоверение, ты проходишь обучение. Первое, ты проходишь теорию, учишь, сдаешь экзамен, да, потом параллельно же ты учишься вождению, потом также сдаешь экзамен, да, то есть ты обучаешься. А вот планируется ли вводить какое-то обязательное обучение с проведением экзаменов или выдачей, может быть, каких-то удостоверений для лиц, управляющих этими средствами передвижения? Ну, хотя бы обучение или как-то вот.
1: Да, какая-то... это очень частый вопрос, но на сегодняшний день конкретно, вот на сегодня, на эту минуту нет. У кикшеринговых компаний, как правило, при регистрации в приложении уже есть базовое обучение для безопасного использования средств индивидуальной мобильности. И, честно говоря, ну, в принципе, вводить полноценное водительское удостоверение для пользователей СИМ довольно сложная история, даже бюрократия. Но при этом мы прекрасно понимаем, что человек, который выезжает не только на тротуар, а уже на дорогу общего пользования, он полноправный участник дорожного движения. И он должен понимать базовые вещи, где можно ехать, где нельзя, кто кому уступает. Поэтому сейчас больше внимания все-таки уделяется обучению в мягком формате. Это работа в школах, это социальная реклама и информационные кампании. Конечно же, не исключено, что в будущем появятся какие-то упрощенные формы обучения, там, тестирование, но на данный момент все-таки у нас главный акцент – это сознательность и осознанность самих граждан.
0: Друзья, это «Диалоги безопасности» на DFM. Продолжим буквально через пару-тройку минут. Если у вас возникают вопросы, присылайте. Попытаемся и на ваши вопросы ответить.

0: Друзья, это «Диалоги безопасности» на ТФМ. Тема у нас сегодня – средства индивидуальной мобильности. И самое важное – это правила личной безопасности. Наталья, вот вопрос следующий родился. А есть ли статистика, да, вот по возрасту лиц, чаще всего попадающих в дорожно-транспортные происшествия, управляя средствами индивидуальной мобильности?
1: Да, Дмитрий, если говорить откровенно, то основной риск – это все-таки молодые люди. Молодые, горячие, активные. И это вот активная аудитория, которая чаще всего используется СИМ именно прокатными. Здесь много случаев с подростками, причем там усматривается даже не злой умысел, сколько отсутствия все-таки опыта и навыков. Чувство вот это «я справлюсь», «я смогу», «я быстрее». И мы видим такую типичную ситуацию, когда человек едет быстро, отвлекается на телефон, не замечает пешехода или препятствия, и просто происходит падение или столкновение. Зачастую у нас подростки просто въезжают в задние двери автомобилей.
0: Это критического мышления еще нет, это опыта нет просто.
1: Да. Они просто не успевают среагировать. И есть еще другая категория, это те, кто осознанно нарушает, вот они сознательно едут, идут на этот риск, они ездят вдвоем, они выезжают на дорогу, игнорируют правила, и, к сожалению, такие ДТП у нас чаще всего заканчиваются травмами. Может, вы видели, в сентябре прошлого года я выезжала на ДТП, в Волгодонске двух девочек насмерть сбил водитель. Там, конечно, осматривался вина водителя, он ехал на запрещающий сигнал светофора, но в то же время девочки ехали вдвоем на одном электросамокате. Возможно, если бы они спешились, они бы успели разбежаться, они бы успели среагировать. Ну, конечно, остается только думать об этом, но вот и такие факты бывают. К сожалению, это ДТП унесло жизни двух 16-летних девочек.
0: А вот в данный момент какие меры приняты для сокращения вот числа ДТП с участием СИМ? Да, вот что можно вот уже озвучить, сказать.
1: Да, да, работа ведется постоянно. Месяц. На постоянной основе мы увеличиваем и ограничиваем штрафы, мы профилактируем, сотрудники выходят на места массового скопления СИМ, общаемся с людьми, объясняем. Иногда простого разговора даже достаточно для того, чтобы человек задумался, одумался и прекратил свои противоправные действия. А во-вторых, это работа с детьми, с подростками, потому что если мы с самого маленького сформируем у детей все-таки правильное поведение, то, возможно, это даст долгосрочный эффект. И есть еще такие отдельные направления – это взаимодействие с прокатными сервисами. Сейчас многие самокаты технически ограничены по скорости. Есть зоны, где просто прекращается полное его движение этого электросамоката. Например, на Пушкинской у нас есть ограничения для передвижения на СИМах. Это дает все-таки свой результат и, конечно же, контроль. Если человек грубо нарушает, то, соответственно, и меры принимаются.
0: А существуют ли сейчас в правилах дорожного движения какие-либо ограничения на, по выезду вот как раз СИМ на дороге общего пользования и магистрали? Потому что такое тоже очень часто можно увидеть у нас между городами. То есть выезжают в направлении, вот реально видел.
1: Ростов-Батайск постоянно.
0: На Таганрог, то есть на Таганрог. И вижу, что это прокатный, то есть это не какой-то частный. Вот что в этой ситуации?
1: Да, здесь важно понимать одну вещь, что СИМ это не про дорогу. В классическом стиле. Автомагистрали, они однозначно запрещены, это вопрос безопасности, там совершенно другие скоростные ограничения, да и в целом выезд на проезжую часть допускается, но в определенных условиях, когда нет других вариантов, скажем так. Это не должно становиться нормой поведения. И в целом логика такая, чем больше вокруг транспорта, тем меньше должно быть СИМов на дороге.
0: Ну вот прямо там очень-очень хорошее. Это прям как цитату можно, вот, знаете, когда агитплакат сделать, да, вот цитата должна быть. Наталья, а вот, ну вот дальше, да, пойдем по этой теме. Вот кто имеет право остановить водителя СИМ, велосипедиста, самокатчика? Как это вот, я постоянно забываю, как называется это колесо, вот моноколесо, как называется оно?
1: Моноколесо, так оно
0: моноколесо,
1: есть.
0: Да. А вот кто имеет право остановить водителя СИМ, И кто это? Это, ну, кто это? Это полиция, это госавтоинспекция. Вот в этой ситуации как обстоят
1: дела? Иногда люди думают, что средства индивидуальной мобильности – это не автомобиль, и остановить их никто не может. Это все-таки заблуждение, потому что пользователь СИМ – это в первую очередь участник дорожного движения, а значит, сотрудники полиции, любой сотрудник полиции, в том числе и госавтоинспекции, имеет право его остановить. И это может быть как при выявлении нарушения, так и в рамках каких-то профилактических мероприятий. Условно, я провожу ОПМ веломотобезопасность, имею право остановить водителя средства индивидуальной мобильности и провести с ним профилактическую беседу. И граждане должны понимать, что относиться к этому нужно спокойно, и мы это делаем в первую очередь для вашей безопасности, а ни в коем случае не с целью как-то вас наказать, либо там отвлечь от ваших каких-то дел.
0: Друзья, мы вернемся к этой теме буквально через пару-тройку минут. Если у вас какие-то вопросы возникают, то эти вопросы можете смело присылать на наши мессенджеры. Попытаемся и на ваши вопросы ответить. Не только, друзья, большая просьба по теме эфира. Тема эфира. У нас сегодня диалог о безопасности средств индивидуальной мобильности. Правила личной безопасности. Поехали дальше.
2: Погода. Сейчас в Ростове плюс 19 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
3: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 12.
4: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
5: Застройщик ОСЗ-СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Реклама. Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
7: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-4741.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
11: Папа-пап приглашает провести май ярко. 1, 2 и 8 мая. Диджей и ведущий. Старт в 22.00. 9 мая в 22.30. Кавер-группа «Очень красивые». Празднуем победу вместе в Папа-пап. Не пропусти. 30 мая. Трансляция финала Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
12: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
13: Телефон рекламной службы радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Друзья, это «Диалоги безопасности» на DFM. Спасибо большое за все вопросы, которые вы присылаете. Кстати, были вопросы. Знаете, вот мы сегодня говорим в «Диалогах безопасности» о средствах индивидуальной мобильности, правила личной безопасности. Но бывают, приходят вопросы, стандартные наши ростовские вопросы. Тонировка когда? Вот, это другая отдельная тема будет, да. Наталья, вот сегодня мы уже часть вопросов обсудили, таких довольно-таки очень мощных, расширенных. Но вот еще один вопрос, он сложноватый, конечно. Вот можно ли передвигаться на СИМ, да, в состоянии, вот сейчас в состоянии алкогольного опьянения, да? Ну, тут он как-то иронично звучит, вопрос, но еще сейчас как раз в рамках праздников больших, да, понятно, что какой наш человек не любит быстрой езды, особенно после вечеринки, тем более на СИМ, это ж я как бы не за рулем. Вот. Итак, можно ли передвигаться на СИМ в состоянии алкогольного опьянения? Кто и как, и каким образом выносит постановление о привлечении к ответственности лиц, которые управляют СИМ в алкогольном опьянении?
1: Да, это очень важная тема. Некоторые относятся к СИМам все-таки как к развлечению, как вы правильно сказали. Но это же не машина. Что будет? Последствия могут быть вполне серьезные. Потеря координации, замедление реакции. Ну и, в принципе, это напрямую влияет на безопасность. Поэтому передвижение в состоянии опьянения категорически запрещено. Если этот факт выявляется, человек привлекается к административной ответственности. И здесь важно понимать, что рискуете вы не только собой, но и окружающими. У нас есть проработанные вопросы с кикшеринговыми компаниями, и штраф за управление средством индивидуальной мобильности в состоянии опьянения составляет 100 тысяч рублей. Я думаю, что это ощутимый штраф.
0: Ну,
1: для
0: да.
1: того, чтобы в следующий раз
0: это
1: задуматься
0: даже,
1: о поездке на
0: больше,
1: такси.
0: Это больше штраф, чем у водителя. Или сейчас подняли штраф вот за...
1: Это больше, чем у водителя, но у водителя...
0: Ну, у водителя, понятно, там история неприятная.
1: Да.
0: Вот вопрос такой личного характера, без официальных цифр, без статистики, да? Uh-huh. Ну, часто попадаются люди в алкогольном опьянении на СИМах. Вот, как обстоит вообще ситуация?
1: Сезон только начался. К счастью, пока у нас лиц в состоянии опьянения на средствах индивидуальной мобильности замечены не были.
0: Это очень хорошо.
1: Да, но впереди майские праздники, мы наготове, мы работаем в усиленном режиме, и все подобные нарушения будут выявляться и пресекаться.
0: Следующий вопрос. Могут ли лица, управляющие СИМ, да, передвигаться по тротуарам? Да и вообще, давайте вот, в принципе, где, можно так поставить, где могут передвигаться люди, управляющие СИМ? Средством индивидуальной мобильности. Где они вообще могут передвигаться?
1: Ну, говоря вот простым человеческим языком, самый, наверное, правильный и безопасный вариант – это все-таки велодорожки, где вы не мешаете окружающим, пешеходы не мешают вам, там минимальный конфликт с другими участниками дорожного движения. Тротуары также допускаются, но все-таки это зона пешеходов, где человек идет, и вы обязаны замедлиться, пропустить его, либо ехать очень аккуратно, чтобы, в принципе, не помешать движению пешехода, потому что у пешеходов у нас всегда приоритет. Ну и проезжая часть – это все-таки уже крайний случай, когда нет альтернативного пути для проезда. И если человек туда выезжает, то, конечно, он должен осознавать все риски. Если мы говорим о несовершеннолетних, то ни в коем случае выезд на дороге общего пользования как на средствах индивидуальной мобильности, так и на велосипедах недопустим.
0: Ну, а вот если, ну, тоже не статистика, да, не сухие цифры, вот СИМ, средства индивидуальной мобильности, мы сегодня уже в начале сказали эфира, это велосипеды, это электросамокаты, это вот эти моноколеса, как, ну, правильно называть, Сигвей, по-моему, да? Нет, Сигвей это на двух колесах.
1: Сигвей на двух, это двух моноколесо.
0: Да, это моноколесо, да. Все понятно. Вот, а больше нарушений на чем происходит? Вот на этих самых, на электроприводе, да, или все-таки это велосипедисты. Все-таки классический велосипед тоже остался еще у нас, и он актуален.
1: Да нет, тут, наверное, все-таки равносильно. У нас сейчас равное количество велосипедистов и электротранспорта, вот, потому что, как правило, на обычных механических велосипедах страдают больше дети, на средствах индивидуальной мобильности все-таки чаще взрослые. Поэтому здесь какой-то определенной статистики нет, но, еще раз говорю, мы напоминаем всем о правилах безопасности, о использовании средств индивидуальной защиты, о соблюдении правил дорожного движения, потому что все-таки от этого зависит не только ваша жизнь, а жизнь окружающих.
0: Ну, еще, конечно, нужно, чтобы тебя было видно на дороге. Если ты уже передвигаешься ночью, да. Нужно, чтобы тебя было просто видно. Я не знаю, какое-то отражение должно быть. Ну, на симах есть, но если это частный сим, не каршеринга, то есть надо как-то, чтобы его было видно
1: да
0: в ночи.
1: Да не обязательно на сим. Если человек на свою куртку может наклеить световозвращающие элементы на все подвижные части тела, не обязательно даже создавать видимость на этом симе. Угу. Если вас видно, соответственно, вы в безопасности, потому что, как правило, летние прогулки, они у нас все чаще в темное время суток, вечером погулять интереснее покататься.
0: Ну и прохладнее, конечно.
1: Да, да, да, да, да. Поэтому даже на симе у нас устанавливаются фонари для того, чтобы было вас видно. Но все-таки в первую очередь позаботьтесь о своей безопасности и обеспечьте световозвращающими элементами все свои подвижные части тела.
0: Ну и в плохих погодных условиях это тоже очень важно, потому что видимость
1: снижается, конечно,
0: даже да. Не важно, что сейчас лето, все равно будет вечернее, будут сумерки, будет темно, будет дождь, это снижает очень довольно-таки вашу заметность. А если какие-то вот основные советы, да, и рекомендации от Государственной автоинспекции для лиц, управляющих средствами индивидуальной мобильности. Может быть, как-то вот прям по пунктам или какой-то такой чек-лист, какую-то дорожную карту простроить вот от первого там по десятый, по пятнадцатый, по пятый пункт.
1: Да, да я, ну, скажу вот от себя, без каких-либо там формулировок по правилам дорожного движения. Главное правило все-таки одно. Не переоценивайте свои возможности. Не нужно ехать быстро там, где, допустим, много людей. Не нужно отвлекаться, не нужно думать о том, что я успею проскочить, потому что СИМ — это удобный транспорт, но при разумном использовании. И еще один момент – это уважение. Если участники движения начинают уважать друг друга, то количество конфликтов и аварий резко снижается. Это мы наблюдаем ежегодно.
0: Друзья, это «Диалоги безопасности» на DFM. Вернемся через пару-тройку минут. А если какие-то вопросы есть, успейте эти еще вопросы прислать в нашу студию.

0: дорогие друзья, мы даже во время музыкальных треков наших с Натальей обсуждаем средства индивидуальной мобильности. И вот сегодня хотелось бы вот еще один вопрос, потому что, ну вот мы обсудили, это диалоги безопасности на DFM, тема у нас понятна, да, средства индивидуальной мобильности, правила личной безопасности. Вот мы сейчас, Наталья, обсудили очень много, да, где человеку взять больше информации, почитать для себя, потому что услышал, потом еще где-то почитал, посмотрел, чтобы было понятно, где изучить материал, может быть, потом рассказать своим детям, да, сказать, вот смотрите, так, так, так и так. Итак, все-таки где, вот на каких сайтах, либо в каких, может быть, печатных изданиях, какие-то специальные брошюры есть, да, какие-то методички, советы, рекомендации по управлению СИМ и вообще вот по всей нашей теме сегодняшней.
1: Да, да, вся эта актуальная информация абсолютно доступна, мы живем в век цифровых технологий, и это все наши официальные сайты Госавтоинспекции России, Ростовской области, Госавтоинспекции регионов, это наши социальные сети, наш телеграм-канал Госавтоинспекции Ростовской области, странички в социальных сетях ВКонтакте, ну и различные информационные кампании. И, если честно, самое главное все-таки это не просто почитать вот эти правила, а все-таки, наверное, их понять и начать применять, потому что безопасность — это не теория, а все-таки какая-то ежедневная практика.
0: Потрясающая беседа сегодня. Вот прям, вот нет, вот исчерпывающе. Все, мы, и время у нас пролетает очень быстро. Наталья, ну, давайте так. У нас вот в школе всегда была, ну, у нас был учитель по русскому литературе. Она говорит, давайте так, мы сейчас в завершении урока, я вам там дам домашнее задание, но мы сейчас пройдемся, повторим, о чем мы сегодня с вами говорили. Я предлагаю вот сегодня завершить наши диалоги безопасности по теме средств индивидуальной мобильности, да, и личная безопасность. Вот неким так дайджестом, вот буквально 5-6 пунктов, да, вот нашей беседы, чтобы, да, мы подвели итоги, вот прям тезисно, давайте, коротенько, и будем финализировать.
1: Ну вот давайте напомним сначала, что такое средство индивидуальной мобильности нашим слушателям. Еще раз, простым языком, это средство для передвижения одного человека, обратите внимание, одного, не двоих, не троих, ни в коем случае. Это средство оснащено одним, либо несколькими колесами, роликами и, как правило, имеет электродвигатель. Сюда относятся электросамокаты, сегвеи, гироскутеры, моноколеса и все аналогичные устройства. И очень важно подчеркнуть, что СИМ не является транспортным средством в классическом понимании, как автомобиль, либо мотоцикл. У нас есть скоростные ограничения в виде 25 км в час, а это значит, что при неправильном использовании эти средства индивидуальной мобильности могут нести угрозу. У нас есть четкие правила дорожного движения, где мы говорим о том, что у нас есть конкретные места, выделенные полосы, где можно передвигаться на средствах индивидуальной мобильности. Мы рекомендуем использовать велодорожки для того, чтобы был меньший конфликт как с пешеходами, так и с водителями транспортных средств. И очень важно понимать, что водитель СИМ всегда должен учитывать дорожную обстановку, контролировать ситуацию вокруг, и пешеход всегда пользуется приоритетом. В случае, если вы передвигаетесь на средстве индивидуальной мобильности вместе с большого скопления людей, всегда нужно снижать скорость, спешиваться и пропускать пешеходов. Если мы говорим об изменениях, которые обсуждаются сейчас, это вопрос регистрации средств индивидуальной мобильности. Эти вопросы прорабатываются с целью идентификации водителей и в случае каких-либо нарушений иметь возможность привлечь водителей к административной ответственности. Мы говорили о том, что возможно появятся водительские удостоверения для водителей СИМ. На данный момент у нас такой потребности нет, но возможно в будущем и такое у нас появится. Если говорить о статистики ДТП, сезон только начался, мы очень надеемся о том, что в сравнении с прошлым годом все-таки мы добьемся снижения дорожно-транспортных происшествий, но время покажет. Был у нас вопрос о использовании средств индивидуальной мобильности в состоянии опьянения. Я повторюсь, нет, еще раз, категорически нет. Ни в коем случае в состоянии опьянения управлять средством индивидуальной мобильности нельзя. Также мы рекомендуем использовать средства индивидуальной защиты. Это шлемы, налокотники, наколенники для того, чтобы минимизировать травмы при использовании такого вида транспорта. В темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы для того, чтобы быть более видимыми на дорогах и для того, чтобы дать водителю время среагировать. Ну и, конечно же, мы рекомендуем соблюдать правила дорожного движения и быть осознанными участниками дорожного движения.
0: Отлично, вообще просто супер. Это «Диалоги безопасности» на ZFM. Тема наша сегодня уже закрыта. Средства индивидуальной мобильности, правила личной безопасности. Сегодня у нас в гостях инспектор отдела пропаганды управления госавтоинспекции Главного управления МВД России по Ростовской области, лейтенант полиции Наталья Коваль. Наталья, огромное большое спасибо вам за сегодняшнюю встречу. Ну, ждем в следующий раз, да, и всем желаем безопасных дорог.
2: Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 19 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
4: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
5: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: приспичит, отказывается от своих слов. Есть у меня тут пару знакомых, которые вчера опаздывали на встречу. В итоге что они сделали? Они, разумеется, пересели на метро. А что, хороший урок того, когда опаздываешь, тебя только подземочка, любима подземка выручит, это точно. Поэтому на чем бы вы сегодня ни передвигались, получайте удовольствие от процесса, не попадайте в пробки и включайте тусовку вместе с нами. Denzel, You Spin Around и также Earbox, Graceland впереди на Радио DFM.
1: Реклама. Азест от нефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
2: Кофе хотите?
1: Это намек?
2: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
1: Нет кофе, нет бонусов?
2: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО Татнефть АЗС Северо-Запад. Информация об организации акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
6: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
7: От студии, подарившей нам Собиратель душ.
8: Какое-то странное чувство.
7: От продюсеров Орудий и Оно.
8: Будто что-то не так.
9: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
10: Ты меня слышишь?
11: Вытащи меня отсюда!
7: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
12: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту RDS Open. Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап RDS Open. Центр технических видов спорта Москва. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
13: Welcome back, and right now.
12: А теперь тусовка
13: on DFM.
12: Потому что Радио DFM.

0: Я понятия не имею, по какой такой причине разработчики и производители VR-очков стали нас настолько часто удивлять новинками, но на этот раз они действительно придумали то, о чем даже подумать было сложно, не то что мечтать. Финские инженеры придумали VR-очки и куртки, в которых можно париться в виртуальной сауне. Вот такие вот дела. Вы, значит, надеваете эту самую куртку, она распределяет жар по телу, VR-очки вам показывают соответствующую картинку, вы расслабляетесь, получаете удовольствие, и вам кажется, что горячий пар перемещается по телу, а по рукам стекает, собственно, вода. Вот такая вот виртуальная сауна. Кому лень идти в настоящую, могут посидеть именно в такой. Вот теперь должны, я так понимаю, задуматься любители бани. Да, ответить на простой вопрос. Возможно ли вообще придумать такие VR-очки, которые ты надеваешь, можно было выбрать, например, там веник, березовый, дубовый, рябиновый, и чтоб все эти ощущения, вот когда тебя веником по спинке так, по ножкам, их по пятой точке, чтоб все вот это вот передавалось. Поэтому давайте, инженеры, любители парения, решайте вопрос. Придумывайте такие VR-очки. Ждем. Задача поставлена.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь. Мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда. В Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: 8-9-6-10-12. Набирайте этот номер как можно быстрее, потому что впереди у нас игра-квиз. Мне нужны желающие. Кто будет отвечать на мои вопросы сегодня? И кто хочет получить подарки? Звоните, удачи!
1: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
2: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
3: Наша традиция уже.
2: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
1: И сообщат неочевидное очевидно.
3: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
7: ВГЛ 2Д, спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
9: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
10: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на суточно.ру.
11: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
12: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
13: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
12: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
13: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
14: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
15: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
16: Любовь здесь проходит проверку.
17: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
18: 16+.
19: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
7: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
19: Запускает.
7: «Полутон». Кино с 30 апреля. 18+.
12: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
18: А дальше тусовка.
20: On DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: Сейчас ко мне присоединяется Яна, которая работает визажистом в Барнауле. Девушка, которая других девушек тоже делает красивыми. Яна, привет! Алло!
1: Добрый день, Барнаул! Добрый день, ДФМ!
0: Добрый день! Яна, ну и сколько счастливых девушек сегодня ты все-таки, знаешь, порадовала этим прекрасным макияжем, который ты нанесла?
1: Трех девушек.
0: Сколько?
1: Порадовала трех.
0: Три девушки. Ушли счастливыми? Довольными?
1: Конечно, очень рады.
0: Это самое главное. Яна, ну и пока у тебя такой небольшой перерывчик, я предлагаю заняться очень полезным делом. Я тебе на протяжении одной минуты буду задавать вопросы, ты на эти вопросы будешь отвечать, а потом, соответственно, мы подведем итоги, почитаем количество правильных ответов и посмотрим, сколько у тебя. У Кирилла, который принимал участие в понедельник, у него 5 правильных ответов. Вот наша основная цель – это постараться опередить этого человека.
1: Договорились.
0: Ну, как бы, если договор есть договор, тогда пора начинать, Ян. Я тебе желаю удачи, и твоя минута начинается прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. Сегодня отмечается день против диеты. Как называется итальянское блюдо из крупной лепешки с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и различных ингредиентов?
1: Пицца.
0: Это пицца, правильный ответ. В каком городе придумали пиццу Маргарита? В Милане или Неаполе?
1: Милане.
0: Нет, Неаполь. 22 года назад вышли заключительные эпизоды сериала, где главные герои Рэйчел, Моника, Росс и Чендлер. Что это за сериал?
1: Дальше не знаю.
0: Друзья, послушай небольшой фрагмент из этого сериала и скажи, кто из героев произносит следующую фразу. Внимание, сюда.
2: Нет, папа, я не могу. Не могу выйти за него. Я его не люблю.
1: Моника?
0: Нет, Рэйчел. 89 лет назад между Москвой и Питером открылась пассажирская авиалиния. Как Санкт-Петербург назывался в то время, в 37-м?
1: Ленинград.
0: Это верный ответ. Сегодня отмечается день совместной тренировки. На каком базовом тренажере можно бегать и просто ходить?
1: Беговая дорожка.
0: Да. Как называется спокойное завершение тренировки после основных упражнений? Ну что так долго думаем, я не могу понять.
1: Не знаю, заминка.
0: Ну я понял, хорошо, принимается. Я так понимаю, заминку делаем очень редко. Раз так долго вспоминали, как же это называется. Ладно. Ну, хотя бы с разминки нужно начинать каждую тренировку, и то будет хорошо. Подсчитываем количество правильных ответов. Пицца засчитана. Неаполь мимо. Друзья мимо. Рэйчел мимо. Ленинград. Беговая дорожка и заминка. Так, Яна, признавайся, кто тебе подсказывал?
1: Коллеги поддерживали.
0: Коллеги поддерживали. Я так понимаю, все коллеги дали правильный ответ, а ты просто слушала, что они там тебе говорят, и ты повторяла, да?
1: Конечно.
0: Понятно. Такой результат тоже принимается. 4 правильных ответа. Это получается, что Кирилл у нас по-прежнему находится впереди. Ну, хотели мы сегодня его опередить, Ян, но у нас не получилось.
1: Увы.
0: Но зато приятная новость для тебя. Ты получаешь у нас фирменный мерч Радио ДФМ. Мои поздравления.
1: Спасибо.
0: И давай порадуй весь Барнаул, ну и в целом всю страну как можно громче. На счет 3 слова квиз. Можно даже всем коллективам. А ну-ка, коллектив. 1, 2, 3.
1: 3.

0: It's a good time to be. Это Феликс Яна и также Сарам Бориос на Радио ДФМ. Мне кажется, самое время сделать что-нибудь хорошее не только себе, но и коллегам. Почему бы и нет? Или друзьям. Ну, напишите что-нибудь приятное, порадуйте. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь до завтра. Далее встречайте уже Артема Скорбогатова. Счастливо, пока. Радио ДФМ, включи тусовку.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
4: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка «Новая земля», Седова 5, 18+.
5: Весна, мужик! Готовь шашлык!
6: Пикниковая поляна аквапарка «Осьминожек» открыта. Отдых в парковой зоне на берегу реки, беседки, мангалы, детская площадка и зажигательная музыка. Пикниковая поляна. Пикниковое настроение Ростова. Северный жилой массив, бульвар Комарова, 23. Телефон 8-938-100-55-66.
7: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdvistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Так, дорогие друзья, я тоже человек, и как бы это смешно ни звучало, вчера за ужином случайно прикусил себе язык, а потому сегодня, возможно, буду говорить местами невнятно.
1: Но это не точно.
0: А вообще, если говорить по существу, то у Лабубу появился конкурент.
2: Да.
1: Что да?
0: Не где-нибудь, а в Японии выпустили милых роботов Мируми. Маленьких пушистиков, таких похожих на ленивцев, которые умеют реагировать на звуки, обнимать предметы и двигаться.
1: Арьято.
0: А я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый, и уже, в общем-то, совсем скоро кому-то предстоит побороться в прямом эфире за фирменный мерч от радио DFM. Осталось только не проморгать, собственно, специальный сигнал и первыми дозвониться в студию. Напоминаю, что до старта вторых майских осталось 2 дня.
3: Реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Используй раздел «Хаб» в «Яндекс.Го». Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
8: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
9: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
10: От студии, подарившей нам собиратель душ.
11: Какое-то странное чувство.
10: От продюсеров орудий и оно.
11: Будто что-то не так.
12: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
13: Ты меня слышишь?
14: Вытащи меня отсюда!
10: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
15: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: А теперь тусовка.
16: DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, с нами охотник за фирменным мерчем от радио DFM Константин. Константин, мы вас категорически приветствуем.
1: Да, здравствуйте, всем добрый день.
0: Сколько раз вы уже...
1: Привет.
0: А, из Новосибирска?
1: Да, с Новосибирска.
0: Как там с погодой? Дела обстоят, весна пришла?
1: О, отлично, все распустилось, цветет.
0: А я вот по настроению чувствую, Константин.
1: Угу.
0: Давайте играть и выигрывать фирменный мерч. Кстати, это какая попытка у вас?
1: Да попытка уже третья, все выигрывал, то есть как бы и все, не было возможности отправить, то есть ну, за подарками, то есть на почту зайти.
0: Ну,
1: сейчас точно подарок заберу.
0: Ну
1: и... Буду холодать, по вечерам буду спать под пледом.
0: Добро, договорились. С меня прямо сейчас три новостных заголовка, определите правдивость хотя бы двух из них, то все будет ровно так, как вы сказали. А если ничего не получается, мы послушаем ваши приветы. Итак, Константин, в России анонсировали появление кибердружин и медиа-патрулей. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Нет.
0: Российские мужчины бросили сломать себе уши, чтобы быть похожими на борцов ММА.
1: Нет.
0: Ну и Вологодская область первой в России запретила упоминание алкоголя в музыке и фильмах.
1: Которая нет.
0: Тут вы правы, а в остальном, Константин, к сожалению, не сегодня. Да, в России анонсировали появление кибердружин и медиапатрулей. Кстати, вот буквально вчера или сегодня утром услышал эту новость, поэтому она, собственно говоря, и в эфире. Ее заголовок. Российские мужчины действительно бросили сломать себе уши, чтобы быть похожими на борцов ММА. А как там вообще, в принципе, с единоборствами у этих мужчин обстоят дела? Уши-то ушами. Ну и да, третий заголовок, вы тут оказались правы. Вологодская область первой в России не запрещала упоминание алкоголя в музыке и фильмах. Константин, ну что мы будем делать? Ждать четвертого раза?
1: Ну да, да, до завтра, до завтра.
0: Договорились, приветы будут.
1: Да, будут моей любимой жене привет, то есть другу, DFM вообще отличное радио, то есть и поем на дискач 90-х на теплоходе, это наш фирменный, короче, от DFM подарки, то есть как бы есть, на теплоходе мы катаемся в Новосибирске. Всем до пятницы, все езжайте, то есть как бы на теплоход, на дискач 90-х DFM.
0: Прикольная реклама получилась. Реклама. Группа «Звезда».

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут, Украин 119-762-701-77-47, город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77, 13+.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Биг Лав Дэнс. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Биг Лав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А. 6+.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы «Радио ДФМ» на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show. On DFM. Импровизация высшей пробы.
1: Если жевать жвачку целый час, вы потратите около 15 калорий. Кстати, тоже неплохо.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Знаете, вот так вот по чуть-чуть где-нибудь да наберется. Там говорят, кстати, калории исчезают, и когда ты в ванной лежишь.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: То есть так вот в ванной полежал, жвачку пожевал уже. И как-то полегче жить.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама.
2: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inloto.ru и в магазинах партнеров.
3: Реал-продавец, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2004 года. Тираж номер 190.10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inloto.ru. 18+.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: «Пятерочка» выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
8: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
9: Квартиру сниму на суточно.ру.
10: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплаты покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
12: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
13: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. На 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
14: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
15: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
14: Запускает.
15: «Полутон». Кино с 30 апреля. 18+.
1: Любовь здесь проходит проверку.
16: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
17: 16+.
18: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
19: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту «РТС Open». Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РТС Open». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
20: От
17: the next.
20: А дальше тусовка.
17: On DFM.
20: Потому что радио DFM.

0: и прямо сейчас предлагаю таки перевернуть там вместе с вами календарик и попробовать вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1871 году в Англии учредили Кубок футбольной ассоциации, который проводится по сей день и является старейшим футбольным турниром. А в 1948 в Лондоне прошла премьера фильма «Гамлет», экранизация одноименной трагедии Уильяма Шекспира, которая завоевала множество наград. В том числе две премии Венецианского кинофестиваля, два «Золотых глобуса» и четыре «Оскара».
1: Гениально!
2: Реклама.
3: Как же скучно.
4: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
5: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
6: А я получу профориентацию в сфере IT.
7: Приходи в Академию ТОП.
8: Звоните 310-0405.
9: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
10: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
11: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
12: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.ru.
13: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису

0: Что же, если любовь настолько всеобъемлющее чувство, что способно спасти мир, то как быть, если нужно оправиться от потери этой самой любви?
1: На каком основании?
0: В Китае придумали, как безболезненно пережить расставание с любимым человеком и разработали сервис для создания его цифровой копии. Дожили. Туда можно загрузить переписку, фотографии, посты в соцсети, а также описание каких-либо воспоминаний, например, о совместных поездках или различных там ссорах. А специальный модуль создаст на основе этих самых данных бота с аналогичными характером, поведением и привычками, чтобы вы могли и дальше общаться со своим бывшим, ну или бывшей. Либо высказать им все то, что хотели, но не смогли.
2: Ты хочешь, чтобы у нас был ребенок?
3: Да, и как можно скорее.
2: Но я не могу сейчас. До конца работы еще 2 часа, и Калугина тут, я не могу идти.
0: Ну а если вы давно хотели выиграть фирменный мерч от радио DFM, то это время пришло. Отгадайте концовочку новости, и он ваш главный. Не пропустите специальные сигналы и первыми дозвонитесь в студию. Всем бодрого доброго, с вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Объявляю небольшой перерыв.
4: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
7: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РДС по дрифту РДС Open. Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап РДС Open. Центр технических видов спорта Москва. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
8: Welcome back and right now.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM.

0: Обязательно поднакину вам поводов для праздника на сегодня, а пока самое время поговорить с Эдуардом. Эдуард, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Эдуард. Что было дальше? У нас игрушка называется. У меня для вас уже готова самая нереальная, реальная новость. Я хочу это подчеркнуть. Сейчас я озвучу ее начало, предложу три варианта концовки. Выберите правильный, подарим фирменный приз от Радио DFM. А если ничего не получается, мы с удовольствием, я тоже хочу это подчеркнуть, послушаем ваши фирменные приветы, но надеюсь, что до этого не дойдет, потому что вы одержите победу. Эдуард, вы готовы?
1: Готов.
0: В Индии, в международном аэропорту города Ченнаи, закрыли целую взлетно-посадочную полосу из-за многоточия вопрос. Чего было дальше? А теперь выбирайте. Обвала грунта, из-за роя пчел или из-за выпрыгнувшего из самолета пассажира? О как, выбирайте.
1: Скорее всего, второй вариант. Пчелы.
0: Из-за роя пчел.
1: Да.
0: Вы считаете? А что, они налетели на самолет, потому что, как говорится, он был обмазан вот этим вот самым Г? Или медом, наоборот? Пчелы, они же не мухи. И поэтому рой пчел. А почему не обвал грунта, например?
1: Ну, такое тоже возможно. Но пчелы, я думаю, они могут быть в двигателе...
0: Ого, обычная птица, а тут пчелы. Ну почему бы и да? Это окончательный ответ?
1: Ну, была не была. Давайте... Давайте второй, да, второй вариант.
0: В Индии, в международном аэропорту города Ченнаи, мужчина выпрыгнул из самолета через минуту после приземления, из-за чего основную взлетно-посадочную полосу пришлось закрыть. А я что-то не понял, он в кукурузнике, что ли, летел? Эдуард! Эдуард!
2: Нет.
0: Ну не сегодня!
1: Никогда не думал, что такое возможно.
0: Вот так вот в жизни всякое разное бывает. Дорогой Эдуард, мы слушаем внимательно ваш фирменный привет.
1: Всей России, кто слушает DFM, большой привет, солнечный. Даже там, где холодно, от Москвы, тем более, большой привет.
3: Реклама. Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
4: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM.

0: Реклама. Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
1: ВГЛ2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+.
5: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
7: Кофе хотите?
6: Это намек?
7: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
6: Нет кофе, нет бонусов?
7: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
1: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
13: 16+.
14: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
15: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
16: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
17: Какое-то странное чувство.
16: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
17: Будто что-то не так.
18: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
19: Ты меня слышишь? Вытащи меня отсюда!
16: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
20: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
21: Up the next.
22: А дальше тусовка
21: on DFM.
22: Потому что радио DFM.

0: Ну что же, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенько попытаюсь рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно День независимости мизинца левой ноги, ну или же День без недовольства. И радоваться всему, что происходит вокруг, даже если вокруг ничего и не радует.
1: Реклама. Папа-пап приглашает провести май ярко. 1, 2 и 8 мая диджей и ведущий. Старт в 22.00. 9 мая в 22.30. Кавер-группа «Очень красивые». Празднуем победу вместе в Папа-пап. Не пропусти. 30 мая трансляция финала Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда. В Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
4: Предприниматели! 21 мая в Донэкспо-центре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы. Мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ. 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.
7: Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Feel It Still, только что в эфире радио DFM, ну а в России обновили правила сдачи на права. Так, с 1 марта следующего года после теоретического экзамена будет даваться лишь 60 дней, чтобы закрыть практику. Если же этого не случится, то результат аннулируется и проходить все придется заново. Ну или пересаживаться на общественный транспорт.
1: Проводи его, Шарапов. До автобуса.
0: Ну а теперь приятно. На очереди игра «Слово дня», за победу в которой настоящему грамотею полагается наш фирменный мерч. Что нужно делать? Сначала дождитесь моей команды, первыми дозвонитесь в студию, а потом отгадывайте правильное ударение в слове. Всем пламенный привет! Меня зовут Артем Скоробогатый, а это коротенькое, но все-таки...
2: Реклама. После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Гоу. Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+. Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РДС по дрифту РДС Open. Сумасшедшая конкуренция. Дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап РДС Open. Центр технических видов спорта Москва. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
4: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
4: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

Ну что, уважаемые грамотеи, настало время показать свои знания по русскому языку и выиграть таки наш фирменный мерч. Дозванивайтесь в студию прямо сейчас. +7 495 956 101 2.

0: гордиться, что с нами на связи уважаемый грамотей Александр. Ему и аплодисменты, собственно говоря. Александр, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Откуда к нам пожаловали, рассказывайте.
1: Солнечный Краснодар.
0: А сколько у вас там? Ну, плюс 20 точно, да?
1: Да, да.
0: Вау, класс. Здорово. Вот она, настоящая весна. Ну, в Краснодаре по-другому в это время быть и не может. А что было по русскому языку, Александр?
1: Тройка.
0: Спасибо за честность, Александр. Спасибо огромное. Ну, а шансы у вас все равно остаются достаточно неплохие. 60 на 40, что вы одержите победу. Я так считаю. Надеюсь, и удача тоже будет на вашей стороне. Что нужно делать? Вот вам новостной заголовок. Я его сейчас озвучу. Внутри которого будет предательски или нет скрываться слово, где вам, Александр, нужно будет правильно поставить ударение. Ну, или угадать. Если все хорошо, с нас фирменный приз. Если нет, с вас фирменные приветы. Итак, на Хайнане двое россиян получили премию «Лучший турист», так как спасли тонущего или тонущего человека. А вот теперь выбирайте. Тонущего или тонущего, Александр?
1: Я думаю, тонущего на «О».
0: Да не думайте, а верно и правильно рассуждаете. С победой!
1: Ура!
0: Ура! Троечка! По-русскому, ага. Чаще всего в причастиях нужно оговориться. Об образованных от глаголов ударение падает на тот же слог, что и в инфинитиве. Но бывает и исключение. Это рубить, терпеть, тянуть и тонуть. В них акцент смещается. По-ентому правильно говорить не тонущий, а как еще раз?
1: Помощь.
0: Да, аплодисменты, аплодисменты. Александр настоящий молодец и, стало быть, получает звание грамотея, а вместе с этим и фирменный мерч от Радио DFM. Где привет, Александр? Срочно, срочно.
1: Всем привет, ребята, хорошего дня.
0: И хорошего настроения вместе с Радио DFM.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер западного направления 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 12.
2: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
5: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Папа-пап приглашает провести май ярко. 1, 2 и 8 мая диджей и ведущий. Старт в 22.00. 9 мая в 22.30 кавер-группа «Очень красивые». Празднуем победу вместе в Папа-пап. Не пропусти. 30 мая трансляция финала Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов плюс 7 988 990 10 11 18+. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы. Мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66. Радио DFM. Включи тусовку.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Третью строчку заняли Yearbooks и трек под названием Graceland.
0: Второе место.
2: Number two.
3: С первой строчки сместили One Republic, Give Me Something.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лидерами стали Offenbach, работа Miles Away.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
6: ВГО 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2023 года. Тираж номер 190, 10.09.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов при выигрыше, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
8: Азастатнефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
9: Кофе хотите?
8: Это намек?
9: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
8: Нет кофе, нет бонусов?
9: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
12: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
13: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
14: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
15: От студии, подарившей нам собиратель душ.
16: Какое-то странное чувство.
15: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
16: Будто что-то не так.
17: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
18: Ты меня слышишь?
19: Вытащи меня отсюда!
15: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
20: Любовь здесь проходит проверку.
21: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
22: 16+.
23: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
24: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
25: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
24: Не запускай это.
25: «Полутон» в кино с 30 апреля. 18+.
1: Up the next.
2: А дальше тусовка.
1: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, настало время прощаться, однако перед тем, как это сделать...
1: А напоследок я скажу...
0: Скажу о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, в 2GIS появился режим «Шаг за шагом» для нестабильной геолокации. Он, значит, разбивает маршрут на понятные участки, подсказывает, куда идти или ехать дальше, где поворачивать и на что, собственно, ориентироваться. Если геолокация работает с ошибками, то можно вручную указать свое местоположение и продолжить маршрут. Все, на этом на сегодня. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте словом, ну и...
2: До скорого.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер западного направления 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
5: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
6: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Мы сделаем тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться.
8: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
9: Вау!
10: Подробности на сайте большойкино.ру.
11: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
12: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
13: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
14: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
15: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rusdefismedia.pro.
3: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Чучхела, пахлава, вареные креветки, сладости, холодные напитки. Добрый вечер, любимый город!
2: Добрый вечер!
1: Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане, роднуленьки, добрый вечер. Вот это то, что кричат на пляже люди, которые нас угощают. Знаете, да, это же здорово, когда лежишь так, лежишь, солнышко, хорошо все загораешь, солененькая водичка, все здорово, классно. И чучхела, пахлава, креветки вареные, да? Добрый вечер! Всем привет, DFM, программа Party Time. Это любимый город Ростов-на-Дону, станция для слушателей старше 12 лет. Сегодня у нас с вами, друзья, если вы забыли, 06.05, да, 6 мая, здравствуйте, вот оно то самое состояние, да. У нас завтра день радио, мы, ну, отмечаем этот праздник, если честно, ну, профессиональный наш праздник, отмечаем. Сегодня уже начали, сегодня нам привозили подарок, вот, нас угостили наши партнеры и коллеги. Ребята, вот я, можно похвастаюсь немножко? Сейчас я понимаю, многие начнут шипеть, что ты там рассказываешь, слышишь, лысый. Знаете, что нам сегодня привезли? Нам сегодня привезли раков, ребят, мы как дали по ракам все, вот прям с фанфарами. Хорошо пошло. Мало, конечно. Вот хотелось бы больше, да. Ну, коллектив большой, лица у всех большие. То есть лица уже такие большие, что там сам ведро в голову может съесть. Добрый вечер. Так, значит, напомню о мессенджерах наших. Значит, старый и новый мессенджер на цифрах 8-938-120-104-6. 8-938-120-104-6. Это DFM Ростов-на-Дону. Вот так. Значит, есть еще старый тоже еле-еле работающий мессенджер. DFM RND, 6 букв латиницей, да? Вот. Также, друзья, еще есть наш прямой контакт, телефон прямого эфира. Просто есть и работает нормально. Значит, сегодня, дорогие друзья, я предлагаю потанцевать, да. То есть вечера у нас стали танцевальными, это майские вечера, они танцевальные. Начнем плавно, да. Тему эфира я обозначу вам прямо сейчас, ну, вот прямо сразу здесь и сейчас, чтобы это долго как-то не затягивать, не откладывать. Я предлагаю сегодня тему эфира такую. Май на максималках, да. Ну, то есть у нас максимально что? Максимально нужно поработать.

Или, может быть, погулять. В общем, сегодня у нас с вами май на максималках. И вот по этой теме предлагаю вам немного, ну, вот, покреативить и прислать свою версию мая на максималках. Что у тебя происходит в мае? Какой май у тебя? Какие максималки? В общем, это сегодня мы обсуждаем. Ну, а по звуку, ребята, будет сейчас прям очень мощно и феерично. Разнос начинаем прямо с самого начала. Пока не быстро еще, но уже активно. Добрый вечер, любимый город! Добрый вечер, Ростов-на-Дону, южане! Мы начинаем! Погнали! Погнали!

Ну что, поехали, первые уже есть ласточки. Всех приветствую. Привет, Зия Фэмли, чудо-мой, к любимой женульке Алисе. Спасибо за чудо, которое ты мне подарила, дочь Софию. Еще большая любовь к моей старшей, дочери Арине, сыну Жене. Обожаю вас, я самый счастливый в мире человек. Слушай, ну, конечно, круто, едешь домой к своей семье, к своим детям. Супер, привет тебе, Руслан. Привет, Зия Фэм, привет, вечерний бодрячок. Главный праздник, День Победы. Затем еще 11 мая, день рождения. Затем старший брат, 28 мая, день пограничника. У меня тоже друг детства, кстати, Олег Николаевич тоже отмечает день пограничника. И не только он, и Юрич. У меня много есть ребят, которые отмечают день пограничника. Так, 29 мая еще день рождения. Не мая, праздники одни. Всему драйву привет. Иван написал. Ну, хорошо, Ваня, хороший у тебя месяц. Вот прям месяц прям плотный, как надо. Привет, ДФМ, большущий привет огромный всем. Скажи, пожалуйста, Стасе, чтобы она не нервничала. Стася, написал Кирилл, не нервничай. Чего ты нервничаешь? Да, ну все, вот мы тебя успокоили. Так, поехали по теме. Ребята, май на максималках. Сегодня у нас тема эфира, и это мы обсуждаем. Вот пошли уже такие длинные сообщения, знаете, как микрорассказы истории. Еду по Буденновскому с открытыми окнами. Ощущение, будто уже июль, а не май месяц. ДФМ качает на всю машину. Люди смотрят странно, но я сегодня официально слишком счастливый, чтобы делать музыку тише. Прикольно. Слушай, спасибо тебе за добрые слова. Я сегодня счастливый. Да, как, подожди, а ну-ка, еще раз. Значит, подожди, ну, прям хорошо. Я, ой-ой-ой, вот это сообщение. Значит, я сегодня официально слишком счастливый, чтобы делать музыку тише. Ну, здесь прям вот так должно. Во, конечно. Сегодня начальник пытался устроить драму на работе. Я просто включила ваши треки и мысленно уже была на левом берегу. Май вообще не создан для серьезных разговоров, если честно, написала Катя. Алина пишет, Ростов сегодня выглядит так, будто весь город собирается на свидание. Даже таксисты мне сегодня улыбаются, чаще обычного. Уже тревожный уровень хорошего настроения почему-то. Слушай, ну, тревожного уровня хорошего настроения не может быть, мне кажется. Внимание!

Ребят, спасибо большое за, ну, вот прям не просто, знаете, как какие-то формальные сообщения, а прям за большие истории и за фотки, кстати. Ну, давайте почитаю сейчас. Майя на максималках. Начинается все заранее. 30 апреля. День рождения. Тестя. Далее дни рождения по списку. 2-го отец. 8-го сестра. 11-го сын. 18-го мать. 22-го жена. 23-го теща. Ну, и все это родственники. Написал Сережа. Сережа, весело у тебя. Так, Игорь пишет. Разбудите тех, кто еще не проснулся или засыпает на работе. Значит, Саймон с Катюхой вот что-то... А, ты имеешь в виду, что Саймон с Катюхой где-то... Слушай, ну немного отдохнуть надо, ребятам, Игорек. Ты ж как-то пиши так, чтобы было понятно. Ты ж пишешь, ну как в винегрете, знаешь, в одной кастрюле все. Всему Ростову тепла и добра. Игорек на связи. Игорек, хорошо, замечательно. Ты с нами, молодец. Май на максималках. Далее, значит, поехали по теме. Ростов сегодня выглядит так, как будто весь город собирается куда-то выехать всем вместе. Так, далее. Я сегодня понял, что лето близко, когда купил холодный кофе вечером сегодня и не замерз. Слушай, ну еще не совсем вечер, конечно. Не, мы уже говорим добрый вечер, но еще не тот вечер, как вот солнце опустится, тогда будет понятно, какая погода. Вот. Осталось только найти девушку, с которой мы будем кататься вечером, слушать DFM ночью. Да, ты молодец. Стою в пробке на Нагибина, я вообще не бешусь. Это уже магия эфира DFM Ростов-на-Дону. Еще пару треков я начну подмигивать соседним машинам. Красава! Так, это кто это? Серега. Так, далее. Руслан. Руслан, значит, присылает видосик. Русик, объясни, пожалуйста, там девочки, значит, снимают селфи. Что это такое? Вот что там происходит вот на этом видео? Кто эти девочки? Руслан, напиши, пожалуйста. Так, сегодня такая... Вот смотрите, внимательно сообщение сейчас, внимание. Сегодня такая погода, что бывшие должны сами удалиться из памяти и удалиться из подписчиков. Хочется только танцевать, кататься и делать вид, что завтра не на работу. Мария. Еду с трени, вся уставшая, но настроение такое, будто выиграла деньги. Спасибо Ростову за теплый вечер, DFM за правильный саунд. Мы сейчас с друзьями сидим во дворе на капоте машины и спорим, кто сегодня самый красивый. Пока побеждает тот, у кого колонка громче. Вот это хорошо. Ребята, вот сейчас, знаете как, сейчас будет музыкальное откровение, ребят. Вот это музыкальное откровение. Это реальный олдскул, очень реальный олдскул. Этому треку очень много лет, а вот этому каверу, ну, чуть меньше, да. Он помоложе. Готовы? Поехали!

Катюша вспомнила, Катенька, молодец. Это моя дискотека первая, в сердечко прям попали. Слушай, ну хорошо, видишь, как хорошо помнишь, да? Но это древний очень трек. Так, привет, ЗФМ, собираемся на 9 мая автопробегом кататься, всех желающих. Это не сюда, Макс, в общем, молодцы. В своих пабликах напишите, пожалуйста, друзья. Так, у меня май на таких максималках, что меня сегодня пытались со мной познакомиться красивая девушка на немецком автомобиле, но опоздала, и я уже планирую море в июне два раза и июле со своей малой. Расстроил девушку на немецком автомобиле, написал человек, непонятно как зовут, 3351 абонент. Так, привет, ЕФМ, вот это да, сегодня прям реально разнос, разрыв, спасибо большое. Сейчас еще один будет трек из юности наших леопардовых девочек. Сегодня решил не ехать домой сразу после работы и просто катаюсь по городу. Иногда лучший психолог — это музыка и вечерний Ростов. У меня сегодня настроение флиртовать даже с навигатором. Он говорит, поверните направо, а я такая, а если хорошо попросишь, поверну, могу и налево. Моя ты девочка. Ребят, вот посмотрите, что, вот как можно работать еще? Кать, ну как можно работать после твоего сообщения? Ребят, внимание. Оп! Оп!

Вот это, ребята, да, вот это прям хорошо пошло. Знаете, сейчас я специально вот ушел в тишину, знаете почему? Потому что сейчас присылает Марина фотографию. Значит, я давайте опишу вам фотку, ребят. Ну, давайте, все взрослые. Значит, Марина сейчас находится в бьюти-студии, приводит себя в порядок. И, значит, видно, что не только там она одна, но есть еще и девочки. То есть девочки все приводят себя в порядок. Что там делают, ну, как бы непонятно, но не только есть клиентки, но есть и мастера. Девочки, в вашу бьюти-студию большущий огромный привет. Спасибо большое за фотографию. Я не знаю, согласны ли были те девочки, которые у тебя там на заднем плане с этой фотографией. Но как бы интересно! Интересно! Так. Привет, ДФМ. Всем большой привет. У меня планы на максималках. Это хорошо отметить мой день рождения 10 мая. Всем большущий привет огромный. Всем привет! Май на максималках – это когда поворачиваешь голову, а тут они, и с каждым теплым днем их все виднее и виднее, да, из-под пуховиков они уже появляются, Даня, вот могу так сказать. Так, далее, значит, что еще? Сейчас на набережной людей больше, чем мыслей в голове после сегодняшнего рабочего дня, и все какие-то подозрительно счастливые. Поймал себя на мысли, что уже третий раз проезжаю один и тот же круг по центру, но под такие треки это уже не покатушки, а это прям целое приключение. Смотрю, как клип. Привет, ДФМ. Большой привет огромный Кате, Лене, Маше. Сидим, слушаем вас в офисе и наслаждаемся хорошей погодой. Пожелайте нам всего доброго. Девочки, вам, конечно, всего доброго. Конечно. А если вы еще пришлете фотографию, как вы сидите в офисе, это будет вообще замечательно. Кстати, вы можете, друзья, присылать фотку или видосик, где слушаете ДФМ и что происходит в городе у вас или с вами или перед вами. Может быть, это офис, может быть, это ЗОЖ, может быть, это вот бьюти-студия, как прислали девчонки. В общем, делитесь, чтобы было понятно, какой сегодня вечер в Ростове-на-Дону. ДФМ, вы реально делаете пробки в Ростове менее токсичными. Еще пару треков, и люди начнут уступать друг другу дорогу добровольно. Вот так бы было хорошо, это было бы здорово, ребят. Прикиньте, слушаю ДФМ и становится добрее. Это классно. Ну что, готовы, южане? Оп!

0: Вот тоже классная фотка. Слушаю DFM, работая в такси. Спасибо за настроение. И как раз видно, что рабочее место в должном порядке. И плюс еще и навигатор сверху. Молодец, красавчик, привет тебе. Александр пишет, на майских... майские на максималках. У папы день рождения 5 мая, но это уже был. Гости шашлыки в кругу семьи. Катаюсь на любимой каме. Олдскульный велосипед ваших родителей, кстати. Да, если был у кого-то складной кама, сейчас многие поймут. Ребята, сейчас давайте о погоде вернемся. Погода.
1: В Ростове сейчас 23 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит около 23 градусов тепла. Ветер западный до 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
3: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес. Городская площадка «Новая земля». Седова 5. 18+.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану. И доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда. В Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит – подарок. 8-928-180-3-66-38. Промокод на весь май.
7: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Party time. On DFM. Come on.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики наше дыхание жизни.

Ой, Юлька спрашивает: Дима, а что это такое за трек классный и смайлика краснеющего? Юленька, это мод, это новый трек мота, намек на нас в хорошем ремиксе, ну так легко, видишь, да, чтобы без запила, без рубилова было, да, но вот весело. Ай, красавчик мод, вообще, просто, вот просто то, что нужно. Привет, ФМ! Ну, у меня май всегда на максималках, потому что день рождения у моей любимой. Кристина Сергеевна, поздравляю тебя с наступающим днем рождения. 12 мая зажжем. Вот видите, у человека в мае день рождения. Так, дальше. Ну, тему давайте, если только подключились. У нас тема такая. Май на максималках. Как у тебя что происходит, да? Так, поехали. Сегодня впервые за неделю вышел с работы, засветило, подогрело и понял, что жизнь вообще, да, прекрасна. Особенно, когда в машине играет нормальная музыка. Ну, это тоже хорошо, очень приятно, спасибо. Кстати, вот реально сегодня потеплело. И сегодня даже вот мы спустились на набережную, посмотрели на Дон. Ребята, а Дон гладенький, то есть ветра вообще нет утром. Вот ну, прям вот гладь такая. Ну, все, началось. Так, я сейчас крашусь. Посмотрите, я вам читаю вот то, что присылают слушатели. Это Кристина пишет. Я сейчас крашусь под ваш эфир и уже заранее чувствую, что вечер будет опасно веселым. Главное не влюбиться опять в какого-нибудь непонятного человека. Пип! Это, знаете, как в фильмах запикивают. Вот. Да, так, на улице такая погода, что дома сидеть почти преступление. Даже для мамочек в декрете, написала Наталья. Сегодня решил никому не отвечать на токсичные сообщения. У меня май, музыка, хорошее настроение. В этот клуб негатива я не ходок. Ростов вечером — это отдельный вид искусства. Ну, спасибо большое тебе, Евгения. Редкое имя у девушки, да, Евгения. Ростов вечером — это отдельный вид искусства. Особенно, когда теплый ветер, музыка, и кто-то очень нравится рядом, и он тебе отвечает взаимностью. Ты дыш! Дмитрий, ну развеселите нас, девчонок из бухгалтерии. Вы же умеете это делать. О, девочки. Ну, добрый вечер. Ребят, сейчас, значит, сейчас пройдемся по нетленкам, которые поднимают градус настроения у девочек из бухгалтерии. Вот есть такие треки. Они какие-то особенные. Может быть, потому что они работают с цифрами и большая ответственность. Внимание! Внимание!

Привет! В пробке стою, но погода шепчет, пишет Светлана. И фотографию своего руля, пробки и DFM качает. Светлана, замечательно. Анна пишет: добрый вечер. Интересно, а куда люди красятся в среду, еще и влюбиться боятся? Аня, куда-то. Значит, есть куда, Аня. Привет, DFM. Отпуск заканчивается. 8-го на работу. Месяц пролетел как один. Всем привет. Далее. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения красивую девушку Марину Сергеевну из Перми. Спасибо заранее. Если она с нами, слушай, это замечательно. Вот сейчас, знаешь как, давай так. Если сейчас с нами, давайте я сейчас миксану, подождите сейчас. Это закончились малинки. Следующий трек, еще один разнос. И еще раз девочек из бухгалтерии взбодрим, посмотрим, как они себя чувствуют. Если у них аэробная нагрузка, могут ли двигаться так без остановки, не будет ли одышки. Сейчас, если сейчас Марина Сергеевна из Перми, слушай, DFM Ростов-на-Дону онлайн, это вообще замечательно, Марина Сергеевна из Перми, вам большущий привет огромный, человек написал, он, правда, не подписал сообщение, кто, но поздравил вас. Поздравьте с днем рождения, пожалуйста, Дмитрия Королева из Ростова-на-Дону, написала Татьяна. Танечка, поздравляем, конечно же, молодец, ты тоже из Ростова-на-Дону или нет? Ну, давайте даже фанфарки включим. Так... Привет, настроение огонь, прям малинки зашли, ребят. Сейчас следующий трек, еще один разнос. Но сегодня у нас тема эфира «Май на максималках». И вот еще несколько максимальных сообщений. Мы сейчас с подругой спорим, кто быстрее найдет себе летнее приключение. Пока лидирует она, потому что у нее каблуки выше. Вы понимаете, о чем сейчас девочки думают вообще? Просто. Так, сегодня на работе все были слишком серьезные, будто забыли, что на улице кайфовая погода. Пришлось спасать офис вашей музыкой в наушниках. То есть ты как, давала им послушать музыку в наушниках, что ли? Ну, молодец. Итак, внимание, дамы и господа, ladies and gentlemen, Сергей Огурцов здесь. Кто это? Оп!

0: Лиза спрашивает: Дима, а кто такой Сережа Огурцов?
1: Лиза, ты чего? Ты вообще сейчас, ты что? Ты не знаешь, кто такой Сережа Огурцов, Елизавет? Ну ты что? Сережа Огурцов — это Сергей Лемах. Просто понимаешь, когда он начинал свою карьеру, если бы он назвался Сережа Огурцов, в то время это бы не стрельнуло. Понимаешь, в чем дело? А Сергей Лемах. И все думают: вау, Лемах. Вообще он Огурцов, Сереж. Вот. И еще Титаренко второй был у него солист. Я не буду рассказывать больше. Ну, в общем, короче. Друзья, дорогие друзья, дамы и господа, у меня, знаете, что есть? Вот настроение прям такое, перед днем радио. Вот прям вот завтра у нас день радио, у нас будет два эфира. С 11 до 12 и с 16 до 17. Главное, чтобы все эфиры прошли хорошо. У нас бывает, в день радио они проходят особенно хорошо. Итак, друзья, значит, смотрите. Сегодня у меня есть подарок от Агроспутника. Значит, что за подарок от Агроспутника? Это, точнее, набор от Агроспутника. Это богучарские семечки, халва Козинаки. И сейчас вы сможете это выиграть. Как это выиграть, спросите вы? Элементарно. Пока будет играть трек Black Eyed Peas в эфире, вам нужно написать на наши мессенджеры, почему именно вы должны выиграть набор от Агроспутника. Все, в принципе, несложно. Трек играет 2,5 минуты. Время есть. Все наши контакты известны. Еще раз освежу. Старый и новый мессенджер на цифрах 8 938 120 104.6. Это зеленый мессенджер старый и синий, а и новый мессенджер. А синий мессенджер DFM RND. В общем, куда угодно можешь написать, почему именно ты должен выиграть набор от Агроспутника. Готовы? Are you ready? Полетели!

Ребят, помимо того, что вы сейчас присылаете сообщение, приходит сообщение, которое, конечно же, вызывает и уважение, и где-то озабоченность, и, ну, отчасти где-то улыбку. Значит, пишет Александр. Александр ищет девушку, с которой вчера он танцевал в одном из баров Ростова-на-Дону, в котором играет музыка 90-х. Вот. Ну, я так могу сказать, потому что остальное это будет реклама. Она была в красном коротком облегающем платье. Ищу тебя. Давай встретимся. Ты знаешь, вот здесь я фанфары тебе хочу включить. Если, то есть смотри, вчера был вторник, да, это заведение работает, да. То есть если ты ее ищешь, она была в красном коротком платье, и вы с ней танцевали, но потом как-то вы разминулись, значит, разминулись вы, может быть, были сильно уставшие. Вот, понимаешь, в чем дело? Есть такой вариант, что, может быть, она еще, допустим, не проснулась. Вот, может быть, она на работе. Может быть, она не слышит сейчас, понимаешь, отвлечена. Вот, как-то такое вот сообщение, ну, такое редко бывает, кстати. У нас был момент, у нас парень искал девушку. Искал он ее где-то, наверное, ну, не найди себя, прям программа была, но искал он ее 2 или 3 недели. Он писал ежедневно, значит, в эфир. И оказывается, ребята, девчонку-то нашли. То есть где-то кто-то услышал по приметам подружку, где были, где гуляли, туда-сюда, папара-папара. Я не знаю, что у них дальше было, вот, но нашлась она, и даже мы выкладывали фотографию, когда у нас еще в актуале работал сайт, потом просто его решили, ну, отказались, потому что есть ВК, и мы на сайте даже их показывали. У нас, по-моему, там экшен был, назывался Дипара, то есть DFM пара, то есть нашли друг друга. Итак, внимание, дамы и господа, знаете, человек такой беляшами торгующий на пляже, дамы и господа, не проходите мимо, у них уникальные беляши из свежего мяса. Значит, смотрите, что у меня есть. У меня есть набор от Агроспутника. Это богучарские семечки, халва, козинаки. И вот прямо сейчас ты можешь выиграть набор от Агроспутника. Ты прислал сегодня сообщение, или ты прислала, девочек очень много было. Я сейчас некоторые почитаю. Все это автоматически загружаю в рандомайзер, нажимаю на зеленый треугольничек и, друзья, определяем победителя. И в зеленом старом мессенджере тоже есть сообщение. Вот Мария написала, знаете, как написала? Просто хочется себя порадовать. Марина. Красивая какая. И у тебя такая фотка не видно. Есть у тебя на руке обручальное кольцо или нет? У тебя такая аватарка, вот посмотрели. Так, поехали. Значит, добрый вечер. Передайте привет моей доченьке удачной тренировки. Твоей доченьке удачной тренировки. Люблю халву. Екатерина, я должна выйти. Вот смотрите, вот она резко взяла просто направление на халву. Люблю халву, Екатерина. Все. Привет, день рождения. День рождения завтра у вас, но выиграть должен я. С наступающим вас. Сережа, ты выходил сейчас или что? Скажи, пожалуйста, Сера. Соберись, Серега. Ну, соберись. Какой день рождения, Сережа? День радио завтра, а не день рождения. День рождения у нас 17 июля. У DFM Россия, у DFM Москва, DFM Россия, 1 июля. Завтра день радио. Сережа, какой день рождения, Серый? Так, дальше поехали. Привет, DFM, хочу выиграть подарок от Агроспутника. Привет, DFM, хочу выиграть подарок. Я являюсь фанатом их продукции и жить без нее не могу. Рома пишет, о как, семки мне, как ростовчанин, очень нужны. Я должен выиграть, потому что моя очередь. Так, далее Виктор пишет, здравствуйте, я должен выиграть, потому что 1 мая у жены день рождения, и много подарков не бывает. Так, дальше, хочу выиграть, потому что день не задается и хочется как-то компенсировать. Так, дальше, где еще вот девичье было сообщение? Дмитрий, хотите, я пришлю пляжную фотографию, Виктория написала. Вика, это сейчас ты на меня давишь, да? Давление это просто, Вика. Не надо мне пляжных фотографий, то есть, Викуль. Так, Мария написала, знаете, другая написала, просто хочу выиграть. Я очень люблю семечки, обожаю призы и подарки. Это поднимает мне настроение, и я дарю его окружающим, пишет Светлана. Все, ребята, давайте, потому что это будет бесконечно, сообщений очень прилетает много. Итак, что мы делаем? Мы, ну как, мы не то, что мы делаем, я уже сделал практически, сейчас осталась вот буквальная формальность. Так, загрузили все. Зеленый треугольничек сейчас. Все, нажал. Play. Ну, вращаются ваши сообщения, ваши, ну, точнее, не сообщения, а номера, аккаунты. Сейчас увидим, кто же сегодня станет ярким победителем. Это набор от Агроспутника. Стоп! Есть! Так, где цифры? Так, цифры выпадают 52-94. Так, раскрываем, что там за сообщение. Марина. Просто хочется себя порадовать. Марина! Поздравляю! Марина!
Абонент 5294 писал в старый мессенджер. Мы тебя поздравляем, сейчас мы тебе огонечко отправим, чтобы ты поняла, что это ты. И расскажем, как забрать твои подарки. У тебя есть набор, не просто подарок, а набор от Агроспутника. Это богучарские семечки, халва и казинаки. Поздравляем, поехали дальше!

0: Ростове сейчас 23 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит около 23 градусов тепла. Ветер западный до 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
2: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
3: Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.

0: Ай, хороший какой трек, да, ребят? Ну, спасибо большое, южане, роднуленькие, ростовчане. Спасибо большое за ваши, ну, прям веселые, креативные, интересные сообщения. Май на максималках. Май — это когда хочется жить чуть громче обычного. И желательно под DFM написала Людмила. Людочка, Людмила, спасибо тебе большое. Ребята, мир всем, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга. Слушайте DFM, в Ростове-на-Дону рабочий день закрыт. А завтра у нас день радио, включи, потому что будет разнос.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Время идет вперед, особенно когда приятно на улице становится. У нас уже 6 мая, и действительно, время прилетает незаметно. Давайте посмотрим, какие праздники отмечаются. Их немного. Сегодня день напитков. Вот, можете угостить чем-нибудь коллег, ну или себя, например. Также сегодня день без домашних заданий. Как говорится, детям про этот праздник не рассказываем. И еще отмечается Международный день против диеты. Так что, друзья, сегодня, как говорится, можно себя чем-нибудь побаловать. Ну, вернее, побаловать-то можно постоянно. Главное, на следующий день себя за это не ругать. Всем привет, друзья. Меня зовут Женя Кротов. У нас новый час классной музыки и новый час хорошего настроения. Конечно, вместе с возможностью выиграть подарок. Не упускайте ее.
1: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля «Хавейл М6» механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальной дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру.
9: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185, ОГРН 102-230-1598-549, категория 6+.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
13: Welcome back, and right now...
14: А теперь тусовка.
13: On DFM.
14: DFM.
13: Потому что Радио DFM.

0: И снова у нас возможность выиграть подарок, который, может быть, достанется именно вам. Шанс есть у всех. Вот в чем суть. Я сейчас задам тему, на которую нужно ответить, прислать сообщение, и потом среди них мы случайным образом выберем человека, кто и получит подарок. Вопрос вот такой. К чему вы чаще всего оказываетесь не готовыми? Может быть, там каждый день, может быть, каждый сезон. Пишите, присылайте ваши ответы во всех соцсетях, мы им только рады будем. Напомню, шанс выиграть есть у каждого, так что дерзайте, друзья. К чему вы чаще всего оказываетесь не готовыми?
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 23 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит около 23 градусов тепла. Ветер западный до 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО СЗСК-10 номер 12.
4: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
5: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес. Городская площадка «Новая земля». Седова, 5. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
2: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Каждый групповой чат рождает второй, где обсуждают первый. И если у вас нет второго чата, у меня для вас плохие новости.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
4: ВГЛ 2Д, спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190.10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, страница 3, помещение 8-28, Угаран 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, справим.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лобаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лобаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: «Лента» — поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества подтвержден признанными экспертами.
6: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирская панель за 2025 год.
7: В ленте.
8: Азэстатнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
9: Кофе хотите?
8: Это намек?
9: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
8: Нет кофе, нет бонусов?
9: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азэстатнефть и получаете дополнительные бонусы.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
10: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
11: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
10: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
11: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
12: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
13: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
15: Up the next.
16: А дальше тусовка.
15: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: а теперь мы узнаем, кто у нас получит наш мерч. Вопрос был вот такой. К чему вы чаще всего оказываетесь не готовыми? И пишет нам первый Саша. Я всегда не готов к вопросу, а что мы будем есть? Как по мне, ну вот что угодно, что попадется, то и будем есть. Что за вопрос такой? Кстати, тоже тебя понимаю, потому что, ну, все вкусно в этом мире. Всем привет, пишет Катя. Я не готова к тому, что будильник реально все-таки работает, и мне каждый раз надо утром просыпаться, даже после того, как я поздно легла. Всем привет, пишет Рома. Постоянно не готов к внезапным звонкам, особенно когда набирают мне по работе и просят чего-то сделать. Как-то не получается вовремя трубку взять. Что-то мне подсказывает, что ты просто хитрый человек. Дальше пишет Лена. Не готова к погоде. Утром солнце, через час ты уже мокрый. Думаешь, где свернул не туда? Ну, слушай, если ты свернула в реку, тогда да, действительно, в этом твоя вина. А так за погодой не уследишь. И еще пишет нам Артем. Не готов к тому, что выходные заканчиваются так быстро. Кажется, кто-то перематывает время на ускоренной записи. Да, это абсолютно так, но в ближайшие выходные будет времени все-таки немножко побольше, к ним мы и готовимся. Я же на этом моменте прощаюсь, но перед этим узнаем, кто у нас получит подарок. Случайным образом повезло Роме. Ром, именно тебе отправится наш мерч. Меня же зовут Женя Кротов, услышимся завтра. Всем пока.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 23 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит около 23 градусов тепла. Ветер западный до 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Высотаремстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаремстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаремстрой.
6: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Группа

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8-863-221-26-39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
3: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
4: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супер-драйвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: ТФМ. Лучшие моменты.
1: Ой, конечно, вот завидуешь иногда людям, у которых есть дача. Вот прям завидуешь. Но как подумаешь о том, как там все придется убирать, вот классно все-таки приезжать в гости. Приехал на все готовое, уехал. А люди на этой даче потом еще будут вкалывать.
2: Конечно, да какой там убирать? Ты же попробуй эту дачу еще сначала заморозь, разморозь. А там у тебя потекла труба. А там у тебя, наоборот, не течет, где должно течь. И все.
1: Да.
2: И деньги туда только... отстегивай.
1: Ну, в общем, друзья, ой, советую вам всем посадить руккалу. Руккала растет как сорняк. Ее, в общем-то, не надо там супер-пупер поливать. Она как сорняк растет. А если в магазине посмотреть, сколько руккала стоит, как будто бы там над каждым лепесточком дрожали. Вот так вот.
2: Ну, ради руккалы стоит, конечно, дачный участок приобрести.
1: Естественно, естественно. Да, я

0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
8: Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Гоу. Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте!
11: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
12: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
13: От студии, подарившей нам собиратель душ.
14: Какое-то странное чувство.
13: От продюсеров орудий и оно.
14: Будто что-то не так.
15: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
16: Ты меня слышишь?
17: Вытащи меня отсюда!
13: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
0: Right now. А теперь тусовка.
18: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: моменты.
1: Итак, друзья, прямо сейчас, собственно, мы продолжим обсуждать нашу тему.
2: Какой вопрос вашей второй половинки вы считаете, ну, вот прям самым противным?
1: Самым-самым-самым противным, пожалуйста. Значит, когда мы поженимся, заведем детей. Вот, ну как, ну а надо ставить иногда этот вопрос ребром, а иначе так можно просидеть в дурочках. Вот. Лучше сразу выяснить. Я вообще не понимаю вот этого прикола. Почему именно женщина должна сидеть и ждать этого предложения? Ну, я правда не понимаю, искренне. Почему она не может взять это кольцо, подарить это кольцо мужчине? Да, потому что в этот момент, ну, истина происходит. То есть, или ты согласен, ну, как женщина, она или говорит да, или говорит нет. Чаще, если женщина говорит нет, отношения разваливаются, правильно?
2: Ну, да.
1: Ну, вот. А так ты ничего не ждешь, у моря погоды не ждешь, просто ставишь вопрос ребром. Вот
2: неожиданно.
1: Тебе кольцо, вот да или нет. Нет, значит, до свидули. Да, значит, живем вместе, женимся, все.
2: Я предлагаю учредить один день в году какой-нибудь такой.
1: Я считаю, что он должен быть. Обязательно. Потому что, ну, столько женщин сразу, по крайней мере, расставят точки над «и». А то сидишь год ждешь, два ждешь, три. Начинаешь ему аккуратненько намекать там и так далее. Ну, это какой в этом смысл? Слушайте, это кольцо там не так и дорого стоит. Мы не жадные. Девочки вообще очень щедрые всегда.
2: Да даже не в кольце дело.
1: Не в кольце дело. Да.
2: Вопрос тут. Вопрос, ответ и все.
1: И готово. И тогда уже понятно, двигаемся мы дальше вместе или нет.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас 23 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит около 23 градусов тепла. Ветер западный до 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
3: Весна, мужик! Готовь шашлык!
4: Пикниковая поляна аквапарка «Осьминожек» открыта. Отдых в парковой зоне на берегу реки, беседки, мангалы, детская площадка и зажигательная музыка. Пикниковая поляна. Пикниковое настроение Ростова. Северный жилой массив, бульвар Комарова, 23. Телефон 8-938-100-55-66.
5: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: «Биг Авто» – автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Биг Лав Дэнс. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Биг Лав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pogo on DFM. Моменты.
1: Вот, кстати, по поводу почтальона. Вы представляете, какое карьерное падение случилось у голубей? Представьте, уважаемые птицы, именно им доверяли всякие письма, интимные открыточки. Только с голубем можно было это реально сделать. А потом работу отняли, почтальоны появились, и все, теперь они вынуждены свою жизнь проводить на помойках. И искать себе пропитание, потому что работы больше нет. Какая грусть! Какое карьерное падение, друзья.
2: Да, голуби — это заблудшие смс.
1: Да, вот они, заблудшие наши смс.
2: Недоставленные.
1: А на мой взгляд, все-таки, вот видишь, почему голубь — это интереснее намного, чем просто смс-ка? Ведь смотрите, вы, например, своего тренировочного голубя отправляете бывшему или бывшей. Мало того, что вы прислали ему там что-то такое неприятное, так если вы натренируете этого голубя, он на него сверху еще и нагадит.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Затронут очень важные темы.
1: До 30 ты что бы ни ел накануне, на ночь, хоть соленые огурцы обоешься, просыпаешься свежачок, а после 30 у тебя резко отек на все.
0: И разбудят не только вас, но и...
2: То есть будем собаку, чтобы она разбудила семью.
1: Собаку будешь?
2: Да,
0: буду. А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах-партнерах.
6: Мурел Вода, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
7: АЗ-Статнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
8: Кофе хотите?
7: Это намек?
8: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
7: Нет кофе, нет бонусов?
8: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗ-Статнефть и получайте дополнительные бонусы.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям.
6: 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
11: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
12: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
13: До отпуска длинные ночи? Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовы к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jiku.ru.
14: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
15: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Up the next.
13: А дальше тусовка.
16: On DFM.
13: Потому что...

0: Лучшие моменты.
1: Ну, так всегда и бывает. Я говорю, никогда человек полностью недоволен тем, что имеет. И вот это самая большая радость, это когда остановишься в моменте и думаешь, слушай, а вроде ничего и неплохо. Поверьте, вот даже люди, у которых все, казалось бы, есть, ну, просто все хорошо, они постоянно чем-то недовольны. У них там депрессии, повышение вот этих вот всяких ментальных проблем, то есть какие-то чувства, ощущения какого-то, какой-то пустоты возникает, которые они пытаются заполнить всем подряд. А тут вроде как начинаешь вот смотреть на мелочи, и из мелочей же и складывается это ощущение счастья. Поэтому счастье действительно только ваша ответственность. Не будет, не придет счастье с другим человеком и так далее. Пока вы сами в себе не начнете его находить, оно не появится. А вот. Зато если вы будете находить это счастье в себе, то тогда оно не будет зависеть ни от кого. А это самый высший кайф.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас 23 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит около 23 градусов тепла. Ветер западный до 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC-Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу? Был свободен по вечерам от домашних заданий? Был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
6: 310-04-05. 310-04-05.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
10: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хостовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат, низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
11: Группа

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усл даут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Предприниматели! 21 мая в Донэкспо-центре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Мечтаешь попасть на премиум УСТВ 2026? Лови крутой билет. Смотри УСТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы. Мерч УСТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум УСТВ. 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри УСТВ по будням в 14.00.
5: Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте musdivistv.ru. Категория 18+.
6: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 19 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pagol.
1: Pagol.
0: DFM.
2: Моменты.
3: Кстати, в детстве было по кайфу со взрослыми за столом сидеть, когда тебя не прогоняют, и ты такой,
4: да,
3: ничего не понимаешь.
4: С открытым ртом.
3: Да,
4: ужасно,
3: да, да,
4: интересно,
3: да,
4: было слушать взрослые разговоры, правда. Как-то в этот момент чувствовалось себя каким-то избранным, что ли.
3: Да, да.
4: И главное сделать так, чтобы они не обратили на тебя внимания и не выгнали. Вот ты тут сидишь так, ниже воды, ниже травы, и делаешь вид, что ты очень голоден. Как бы, и по третьему кругу уже салатики начинаешь наворачивать, лишь бы только не выгнали, не попросили идти из стола. Вообще, честно говоря, раздражало. И сейчас мне непонятна эта история. Детский стол. То есть детский стол, куда отдельно детей, и типа считается это круто. Для меня, вот реально, это было бы самым страшным наказанием, если бы меня посадили с детьми и лишили бы удовольствия подслушивать взрослые разговоры. А это еще так круто, когда с родаками можно тусить, когда они, помните, стол выносят и начинаются танцы. И ты так между там где-то убегаешь, так классно, а потом тебя на стульях укладывают спать. Вот это я понимаю детство. А то вот это вот, понимаешь, да ну... Нужны мне их клоуны, нужны мне
3: аниматоры.
4: Зачем мне клоун? У меня дядя Витя был. Какие клоуны? Какой клоун заменил бы пьяного дядя Витю? Кстати, друзья, напоминаем, алкоголь вредит вашему здоровью.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pagol.
1: Pagol.
0: DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing DFM.
1: Моменты. А ведь есть люди, которые сейчас на вечериночку собираются, а есть те, которые уже на вечериночке, это мы с Попиком.
2: Да, всем привет.
1: Да. У нас, кстати, новость там какая-то есть.
2: Да, кстати, как раз про вечеринки и свидания. Оказывается, что каждая вторая россиянка тратит на подготовку к свиданию более 10 000 рублей. Для меня вообще это шок-контент, что называется.
1: На самом деле, мы сейчас с Попом обсуждали это за эфиром, он мне говорит, а что там на 10 тысяч? Я говорю, ты что, с ума сошел?
2: Ну да куда
1: это
2: там?
1: Это меньшее, что можно сделать на самом деле. То есть десятка. Вот педикюр, маникюр, это где-то 6 тысяч на все то. Все, но это минимум. Есть и дороже.
2: Да.
1: Реснички, брови. Опять же, траты на свидание, именно на свидание, они зависят от того, как часто она ходит на свидание. Если она была в браке, не знаю, там, 20 лет, и вдруг решила выйти в свет, так сказать, ей придется с нуля начинать, скорее всего. Мне все-таки больше нравится сейчас вот эта тема, когда никто не старается. Объясню, почему. Потому что ну вот, если ты все время стараешься, ты ж такой все время и будешь. А так некоторые 2-3 раза постараются, а потом превращаются в то же, что были до этого. Получается обман потребителя. Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно, любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago.
3: Pago.
0: DFM.

0: моменты.
1: Ну что, Дмитрий, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
2: Да, с удовольствием. Сегодня Международный день счастья отмечается. А счастье же, оно уже, вы знаете, оно же в мелочах. Вот как раз эти самые мелочи мы сегодня с вами и ищем, какая мелочь для вас счастье.
1: Когда в жару принес пельмени, они не растаяли. Когда заболел в понедельник, а не в пятницу. Когда шампунь осталось на донышке, но этого хватило, чтобы вымыть всю голову. Мне интересно, а есть вообще те люди, которые просто, знаете, там на донышке остается шампунь, они просто равнодушно так в помойку. Вот без этого, что надо налить туда водички, вот так взбултыхать, а потом еще все равно и до конца дожать эту историю.
2: Уверен, те же люди, знаешь, прям вот сметанку не борщом потом вынимают в баночке, а просто вот выбрасывают. Да, кайф, да, вот борща туда, вот раз ложечку в банку со сметаной и доел.
1: Да, и они, наверное, все-таки, знаешь, когда вот у них зубная паста уже заканчивается, хотя бы там ближе к концу подходит, они такие, ой, надо новую уже, что? А не вот это, вот, знаете, закрутка такая из зубной пасты. До финала дожмем. А или как, знаешь, девочки, например, если хороший тонак, очень-очень хороший, или крем для лица, ну, знаешь, мы можем дойти до того, что мы даже разрежем эту штуку и вот прям пальцем все это вот по всем стеночкам соберем. Эти и другие истории нищебродов вы можете послушать в следующей программе.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим вечером будет облачно и до 15 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. Температура воздуха днем составит около 23 градусов тепла. Ветер западный 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «СЗ-СК-10» номер 12.
3: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pogo on DFM.
1: Лучшие моменты.
2: Вот меня тоже это поражает. Почему-то, когда надо сказать какую-то какаху, да, вот выдать какую-то негативную эмоцию, нас прям не остановить. Мы готовы рассказывать, критические замечания делать и так далее сколько угодно. Но когда нужно, наоборот, сказать что-то хорошее, признаться лишний раз в любви, объяснить человеку, почему он самый лучший в мире, мы как будто тушуемся. Как будто, знаете, есть такой момент неловкости в этот момент. Особенно, если ты делаешь это публично. Потом, если ты это делаешь публично, например, не любимому человеку, а, допустим, коллеге или начальнику, все сразу скажут: попу лишь. Все сразу. Это естественно. То есть получается, что у нас есть индульгенция только на плохое. Мы можем говорить плохое, и тогда все скажут: смотри, какой он смелый, искренний, честный. Вот, не боится сказать гадости в глаза. А если вы, наоборот, говорите что-то хорошее, то тогда вы попа-лис.
3: А ведь люди часто действительно заслуживают хороших слов.
2: Абсолютно, абсолютно. И нужно не бояться их говорить, а наоборот, стараться друг друга радовать и множить вот это позитивное влияние друг на друга. Мне так кажется. Поэтому, если, друзья, сегодня вы еще никому не сказали, за что вы его любите, или что хорошего в вашем близком человеке, не объяснили ему, почему он самый лучший, то сделайте это незамедлительно.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pogo on DFM.

0: Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
0: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
6: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
10: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
11: Спускает.
10: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
12: Welcome back, and right now...
13: А теперь тусовка.
12: On DFM.
13: DFM.
12: Потому что Радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pagol.
1: Pagol.
0: DFM.
2: Моменты.
3: А вот эти знаменитые пробки из города в область по пятницам, когда действительно все, просто все со своей рассадой соберутся туда, на природу. И самое противное, вы всегда должны это помнить, когда вы говорите: ой, давай не будем шашлыки покупать в этот раз, надоели уже. Да уже от этих шашлыков, честно говоря, вот уже поперек горла они стоят. Давай рыбу возьмем там или, не знаю, кабачки. Ну, хоть что-то такое, ну, что, опять жрать это мясо? А потом соседи начинают делать шашлык, и ты понимаешь, какая же стратегическая ошибка была допущена в этот самый момент, когда ты сказал: не надо, не будем брать, уже надоели. Потому что зависть сумасшедшая. Один запах способен вызвать ее. Вот, поэтому, и друзья, если вы собираетесь куда-то на природу, и вас вдруг посетила мысль, которую я только что озвучила, все-таки немножечко, килограммчика полтора буквально, возьмите с собой на всякий случай. На всякий, поверьте, пригодится.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pagol.
1: Pagol
0: on DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим вечером будет облачно и до 15 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. Температура воздуха днем составит около 23 градусов тепла. Ветер западный 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
3: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
5: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
6: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда. В Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим вечером будет облачно и до 15 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. Температура воздуха днем составит около 23 градусов тепла. Ветер западный 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
3: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
4: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: Пятерочка выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
3: Используй раздел «Хаб» в «Яндекс.Гоу». Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
9: Welcome back and right now.
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: DFM.
9: Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим вечером будет облачно и до 15 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. Температура воздуха днем составит около 23 градусов тепла. Ветер западный 7 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-74-41.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: Ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Прайм. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Прайм услуги оказывает АО «ЦПЛ».
3: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
4: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Welcome back, and right now.
9: А теперь тусовка
8: on DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741.
1: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта «Радио ТФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на tfm.ru.

0: Реклама.
1: Предприниматели, 21 мая в Донэкспо-центре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ТФМ.

0: Реклама. Предприниматели, 21 мая в Донэкспоцентре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
1: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

DFM. DFM. Включи тусовку.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве полночь. Радио DFM. Радио DFM.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.